0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Попутный ветер морской столицы.
3: На Моторадио.
4: Привет всем, кто на волне. В эфире Моторадио. И с вами Кирилл Джум, президент мотоклуба ВМФ Ford Event MC. Сегодня я хочу поговорить с вами об одном очень коротком, но, пожалуй, самом тяжелом слове в человеческом языке. О слове «нет». Всего 3 буквы, но сколько в них веса? Задумывались ли когда-нибудь, где по-настоящему начинается ваша личность? Ваша субъектность, как говорят философы, она начинается ровно там, где вы обретаете способность и смелость сказать это чертово слово. Слово «да» оно простое, оно соглашательское. Оно часто идет по пути наименьшего сопротивления. Когда ты говоришь «да», ты вливаешься в поток, тебя несет течением. Но когда ты говоришь «нет», ты ставишь плотину, такой рубеж, знаете. Ты заявляешь, вот здесь заканчивается влияние внешнего мира и начинается лично «я». Это главный критерий твоей внутренней свободы и твоих реальных возможностей. Если ты не умеешь говорить «нет», то твое «да» не стоит вообще ничего. Потому что у тебя просто нет выбора. Помните классику «Тварь я дрожащий или право имею? Мы же в Питере, дорогие мои». Достоевский попал в самую суть человеческой природы. Право имеющий – это не тот, кто может безнаказанно творить беспредел. Право имеющий – это тот, кто может сказать твердое «нет» обстоятельствам, толпе, трендам, страху и даже собственным слабостям. Давайте спустимся с небес на землю. Перенесемся в наш мир. В мир дорог, тяжелого железа и жестких структур. Легко рассуждать о свободе, когда ты сидишь на диване. А вы попробуйте сказать «нет» своему боссу на работе. Или еще круче, попробуйте сказать «нет» офицеру в армии или президенту, дорожному капитану в мотоклубе. Казалось бы, тут система дает сбой, да? Мотоклуб – это жесткая иерархия. Военно-морской флот – это устав, где приказы не обсуждаются. О каком «нет» вообще может идти речь? Когда перед тобой стоит офицер армии или клуба и отдает распоряжение. Многие со стороны смотрят на байкерские клубы и думают, ну и где же ваша хваленая свобода, если вы ходите строем, носите одинаковые жилетки и подчиняетесь приказам? Давайте разберем этот парадокс. Он очень важный. В армии и в правильном традиционном мотоклубе существует единоначалие. Это закон выживания. Если в бою или на сложной трассе в колонии каждый начнет включать свою субъектность и спорить, колонна превратится в фарш, а подразделение в братскую могилу. Дисциплина – это цена безопасности и победы. И на первый взгляд кажется, что здесь твое «нет» похоронено под уставом. Но парадокс в том, что по-настоящему сильная, жизнеспособная иерархия строится не на рабах, которые физически не способны отказать. Она строится на свободных людях, которые сознательно, добровольно ограничили свое право говорить «нет» ради общей цели. Чувствуете разницу? Тварь дрожащая молчит и выполняет приказ, потому что до смерти боится последствий. Боится остаться одна, боится потерять пайку. Свободный человек, мужчина, воин выполняет приказ, потому что он уважает структуру, уважает лидера и понимает ответственность. Его подчинение – это его осознанный выбор. Он сказал «да» один раз, когда надевал погоны или когда получал цвета клуба. И это «да» перевешивает мелкие сиюминутные «не хочу». Но значит ли это, что в клубе или на службе слова «нет» вообще под запретом? Ни в коем случае. Более того, я вам скажу, что как президент мотоклуба, мне не нужны в окружении люди, которые всегда и совсем будут соглашаться. Кивающие куклы – это балласт. Они первыми предадут, потому что у них нет стержня. Бывают случаи, когда сказать «нет» – это долг. Если приказ босса – случай, когда сказать «нет» – это долг. Если приказ босса или офицера ведет к бессмысленной гибели людей, к нарушению фундаментальных законов чести,

0: колоссальный риск. Это проверка на излом. И если ты идешь на это, ты должен быть готов платить по счетам. Свобода вообще штука дорогая. За нее платят одиночеством, шрамами, а иногда и жизнью. Поэтому, когда мы говорим о субординации, нет, трансформируется. В здоровой мужской среде это слово обретает форму аргументированного мнения до того, как принято окончательное решение. На совете клуба, в мемберской, в голосовании, за закрытыми дверями каждый имеет право сказать: «Нет, братва, это плохой ход, и вот почему». И далее там расписывает, да? Мы можем спорить до хрипоты, мы можем доказывать свою правоту. Там включается вся твоя субъектность. Но когда решение принято, совет окончен и президент ставит точку, все, твое личное «нет» трансформируется в общее «надо». Ты подчиняешь свое эго будущему делу, общему. В этом и заключается зрелость. Раб не умеет говорить слово «нет» внешнему миру, но постоянно говорит «нет» внутри себя. Исходит желчью, злится, тихо ненавидит начальство, но делает. Свободный человек говорит «нет» уверенно, открыто, когда это необходимо. Но если уж он подписался на правила игры, он играет по ним честно. Посмотрите на дорогу. Мотоцикл – это символ свободы, верно? Но если ты начинаешь говорить «нет» законам физики, правилам дорожного движения, здравому смыслу, ну, дорога быстро сойдет тебя в порошок. Твоя свобода управлять байком существует только внутри жестких рамок уважения к машине и асфальту. Точно так же и в жизни. Твоя субъектность – это не анархия. Это способность провести черту, красную линию, за которую никто не имеет права заступать. Мой дом, моя семья, моя честь, мои братья. Здесь я хозяин, и если кто-то пытается это сломать, он услышит мое «нет», даже если это будет стоить мне всего. Учитесь говорить «нет» начальникам-самодурам, которые вытирают об вас ноги, дружкам-паразитам, которые вспоминают о вас только тогда, когда им это нужно, своей собственной лени, которая шепчет «останься дома, не надо ничего делать». Это тяжело, будет больно. От вас отвернутся многие удобные люди, которым нравилась ваша вечная «да». Но те, кто останутся, это будут люди, которые уважают вас за ваш стержень. Помните, кто вы есть. Не будьте тварями дрожащими. Имейте право, уважайте иерархию, но никогда не теряйте свое лицо. С вами был Кирилл Джум на Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Держите спину ровно, а колеса на асфальте. До встречи в эфире, братишки и сестренки. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 августа. В 1915 году 21 августа неподалеку от Галлиполи, что поблизости от пролива Дарданеллы в Турции, стояла солнечная погода. Неожиданно в долине появились просочившиеся из ущелья облака и растеклись плотной шапкой по земле. Долину пересекал батальон английских солдат. Со стороны более сотни человек видели, как батальон вошел в облако. Выйти из облака строй должен был минут через 10, но не вышел. Наблюдающие хмарь шутили, что батальон решил в тумане расслабиться. Но ни через 15 минут, ни через полчаса строй не выходил. А через час облако стало рассеиваться, в долине не было никого. Следов батальона тоже не было. Больше этих людей никто никогда не видел. Расследование показало, что войск противника в долине в этот момент не было. Не было и никаких свидетельств боевого столкновения. Заблудиться в долине было также очень сложно, практически невозможно. Это одно из самых крупных необъясненных исчезновений людей в мировой истории, подтвержденное официальными документами. Однако надо отметить, что это всего лишь одно из описаний исчезновения этого батальона. Существует несколько других описаний. В этой истории много странностей, даже даты путаются – 12 и 21 августа. Кроме исчезновения этого батальона Норфолкского полка, 21 августа отмечалось также появление странного тумана за позициями британских артиллеристов, который стал как бы фоном для их позиции и позволил туркам легко бить по противнику. Сейчас существует несколько версий произошедшего – от мистических и уфологических до предельно реалистичных. Но истины не знает никто. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Your lifestyle. Best.

0: «Женский ответ» на Моторадио.
1: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ» на Моторадио. О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
0: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
1: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Практики бездорожья.
5: Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
6: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
7: Моторадио. Возьми с собой музыку. Once I left the city.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: «Артмото Гараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Чем ваш арт-мотосалон замечательный на данный момент, на сейчас, на сегодня, отличается в лучшую сторону от многих похожих?
2: Мы большие. У нас 1000 квадратных метров. У нас есть кросс-эндуро, у нас есть маленькие всякие питбайки, у нас есть дорожка, там бенда классная, мотомарини, кюджи-мотор, бинелли. У нас есть сервисное обслуживание, у нас есть гарантийка, предпродажа.
1: Анна Игнатенко.
2: Да, само собой. У меня классный персонал, обожаю всех своих зайчиков, попрыгайчиков. Вот, у нас есть зимнее хранение. У нас много чего. Ну и само собой, вот эти лектории, мастер-классы, про которые я упомянула, поэтому давайте к нам в комьюнити, будем дружить, общаться.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Классика. Your lifestyle.

0: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр Рыжий Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Автоновости. От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 360 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Обстановка.
5: Моторадио. Соблюдай дистанцию.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть на зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 августа. В 1915 году 21 августа неподалеку от Галлиполи, что поблизости от пролива Дарданеллы в Турции, стояла солнечная погода. Неожиданно в долине появились просочившиеся из ущелья облака и растеклись плотной шапкой по земле. Долину пересекал батальон английских солдат. Со стороны более сотни человек видели, как батальон вошел в облако. Выйти из облака строй должен был минут через 10, но не вышел. Наблюдающие их марш шутили, что батальон решил в тумане расслабиться. Но ни через 15 минут, ни через полчаса строй не выходил. А через час облако стало рассеиваться, в долине не было никого. Следов батальона тоже не было. Больше этих людей никто никогда не видел. Расследование показало, что войск противника в долине в этот момент не было. Не было и никаких свидетельств боевого столкновения. Заблудиться в долине было также очень сложно, практически невозможно. Это одно из самых крупных необъясненных исчезновений людей в мировой истории, подтвержденное официальными документами. Однако надо отметить, что это всего лишь одно из описаний исчезновения этого батальона. Существует несколько других описаний. В этой истории много странностей, даже даты путаются, 12 и 21 августа. Кроме исчезновения этого батальона Норфолкского полка, 21 августа отмечалось также появление странного тумана за позициями британских артиллеристов, который стал как бы фоном для их позиции и позволил туркам легко бить по противнику. Сейчас существует несколько версий произошедшего, от мистических и уфологических до предельно реалистичных. Но истины не знает никто. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Where rock music lives.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Art Moto Garage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
4: Каждую пятницу в 3 часа дня.
5: $800 проехать на Тулице – это все-таки больше испытания, чем ехать.
6: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
7: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
8: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
9: Добрались все-таки до Смоленска.
10: Мотогруппировка «Скототуризм».
11: Это Илья Шанин.
12: Антон Тульский у микрофона.
13: Дмитрий Васильев.
14: Поближе Лев из Болгарии.
15: С вами Олег Капхай.
16: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
17: Прямо даже это.
18: Дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
17: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот, там дорога.
18: А дальше.
19: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
20: Моторадио. We will

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Есть ли у вас какие-то работы, которые прям во всем городе оценены все круто, и к вам прямо едут даже с другого конца, чтобы сделать именно эту работу? Какую-нибудь там замена там чего-нибудь, и у вас лучше всех получается?
2: Слушай, я не подводил такую статистику, я не знаю, но детейлинг, да, у нас достаточно много народу его делает, оставляет мотоциклов, но что-то на втором месте, ТОхи и все делают.
1: Вот именно,
2: тут нет какого-то такого разбития.
1: Нет, какая-нибудь, например, разбор, вытаскивание коленного вала, балансировка его на каком-нибудь супервысокоточном военном станке у вас, потом сборка.
2: Я думал сначала сказать, может быть, шиномонтаж, потому что у нас есть станки, и в целом мы можем делать большие колеса или широкие колеса, что не все делают.
1: Ну, ты вот об этом говоришь, почему? Почему не все делают? А в чем сложность?
2: Нет станков. Станки стоят денег. Для того, что ты купил себе станок, ты же должен его купить еще мотоадаптеры, потому что не все станки могут делать мотоколеса, и плюс к нему еще адаптеры нужны. А это стоит денег, прям нормальных стоит денег. Вот. Также ты, если хочешь делать там все поприкольно, то тебе нужны еще какие-то подъемники. К примеру, переднее колесо не на всех мотоциклах удобно снимать, допустим, через центральный подъемник. Где-то нужен подкатной подъемник, где-то там под маятник. То есть тоже дополнительное оборудование. А бывает на некоторых мотоциклах очень нестандартные оси. Допустим, какой-нибудь большой шестигранник, у тебя его в наборе нету, и хотел покупать там ради одного колеса, тоже математически невыгодно.
1: А у вас это все присутствует?
2: Наверное, все, не знаю. По крайней мере, на данный момент мы можем, наверное, практически все снять и сделать. По шинке, да, много обращений.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

Yeah.

0: motoevakuator.be. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге.
1: А есть такая аренда, что вы вывозите мотоцикл к клиенту там куда-то, он там потом заполучил мотоцикл и там, так
2: сказать... Абсолютно спокойно, Александр. У нас в этом плане получается такой достаточно комплексный момент. Да, у нас есть возможность осуществлять перевозку, поэтому мы спокойно можем доставить куда угодно, хоть в аэропорт. Да, привезли, человек вышел с самолета, сел, поехал. Да, все, что нам нужно, там условно заранее получить от него документы, чтобы он в моменте расписался. А так доставить куда-то, где человеку удобно получить мотоцикл и забрать его оттуда, это абсолютно не проблема. Если он не хочет ехать к нам, а хочет, чтобы там, ну, ему привезли, он сразу сел, поехал, в любую точку, никаких проблем.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании «Точка Б». Подробности в интернете.

0: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциат.
2: Окно в Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 августа. В 1915 году 21 августа неподалеку от Галлиполи, что поблизости от пролива Дарданеллы в Турции, стояла солнечная погода. Неожиданно в долине появились просочившиеся из ущелья облака и растеклись плотной шапкой по земле. Долину пересекал батальон английских солдат. Со стороны более сотни человек видели, как батальон вошел в облако. Выйти из облака строй должен был минут через 10, но не вышел. Наблюдающие хмарь шутили, что батальон решил в тумане расслабиться. Но ни через 15 минут, ни через полчаса строй не выходил. А через час облако стало рассеиваться, в долине не было никого. Следов батальона тоже не было. Больше этих людей никто никогда не видел. Расследование показало, что войск противника в долине в этот момент не было. Не было и никаких свидетельств боевого столкновения. Заблудиться в долине было также очень сложно, практически невозможно. Это одно из самых крупных необъясненных исчезновений людей в мировой истории, подтвержденное официальными документами. Однако надо отметить, что это всего лишь одно из описаний исчезновения этого батальона. Существует несколько других описаний. В этой истории много странностей, даже даты путаются – 12 и 21 августа. Кроме исчезновения этого батальона Норфолкского полка, 21 августа отмечалось также появление странного тумана за позициями британских артиллеристов, который стал как бы фоном для их позиции и позволил туркам легко бить по противнику. Сейчас существует несколько версий произошедшего – от мистических и уфологических до предельно реалистичных. Но истины не знает никто. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Есть у вас какой-то бонус, чисто такой женский, мотоциклисткам какой-нибудь подарок, брелок, наклейку на джинсы, ну что-нибудь, чтобы как-то, вы же профилировались, когда открывались, говорили, что вы будете с уклоном в женщин и детей, и как-то выделяете, ну, грубым мужчинам это все не нужно, а женщинам всегда приятно, когда им какую-нибудь фигню подарят.
2: О, скажите, что мужчинам неприятно, когда им что-то дарят.
3: Знаете, как у нас мужчины за подарки дерутся, Александр? У нас женщины так не выпрашивают подарки, со мной никто так не торгуется, как мужчина. А какой-нибудь подарок, а какой-нибудь бонус, а хотя бы брелочек. Я говорю, ну хотя бы брелочек, ладно. Вообще мы, в принципе, почти всем нашим клиентам дарим шампанское при продаже мотоцикла.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
4: Подробности в интернете.
5: Новая музыка на Моторадио.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 360 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют. Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минуты.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евро-диско, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад – 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фурдовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Моторадио. Санкт-Петербург.

0: Моторадио представляет Soundcheck.
1: Доброй всем пятницы. Вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии. Александр Цыпин, как обычно в это время, с дайджестом рок-новинок. И сегодня, как всегда, мы насладимся с вами продукцией рок-цеха, так сказать, из разных, конечно, стран. И посмотрим, что же они создали за последние 7 календарных дней. Начнем с музыки тяжкой, как всегда.

Ну что ж, начали мы наш сегодняшний обзор с немецкой группы Rising Insane, которая выпустила новую пластинку Death Race. Сегодня как раз 21-го, что называется, августа последнего месяца лета, напомню я вам, друзья мои. Команда старая, с 2012 года на рок-сцене, выпускает хорошие пластинки. Следующим номером программы, опять же, из этого тяжкого формата, группа Smash Em Up с треком Boomstick.

надо что-то сказать и об этом коллективе. Считается, что довольно интересная команда, потому как это такой некий хардкор-панк проект, а на самом деле это в то же время и мелодичный трэш-метал. Это я вот с листа, так сказать, пытаюсь прочитать английский текст. Классические металлические рифы и так далее. В общем, сплошная такая хвалебная информация. Августовский, 14 августа релиз под названием Ashes to Empires от группы Smash 'Em Up на моторадио с треком Boomstick Boogie. И еще один трек для бодрости, третий по счету и последний на сегодня из этого формата. Хотя, как сказать, Silent Future называется следующая группа с композицией Chaotic.

Ну, а здесь надо отметить, что мы эту группу практически не знаем. Называется альбом Silent Future, так как и группа. 7 августа 2026 года, дата релиза, ну, то бишь, ну, все равно попадает в нашу передачу всяко. Американский такой альтернативный металкор, который, ну, попадает совершенно правильно в наш блок для бодрости, который всегда в этой программе состоит из трех, иногда и четырех подобных композиций. Так что тоже вполне себе то, что нужно, что называется. Вокал, продюсирование, некий Ник Пеликано, он же вокал, Билли Бернстайн на гитаре, он же барабанщик, он же мастеринг, он же микс. В общем, такая компания, по-моему, из двух человек. Ну и, наверное, конечно, какие-то люди помогают еще в студии. В общем, группа Silent Future, альбом Silent Future и трек Chaotic. А далее у нас, друзья мои, традиция нашей передачи, блюзовая композиция под названием «Stranger Blues» от Питера Парсика.

американский блюзовый гитарист Петер Парцек в молодости находился в самом центре британского блюзового бума. Пересекался с Эриком Клэптоном, Джеффом Беком, Питером Грином. Работал с легендарным пианистом Пинтопом Перкинсом. Бадди Гай даже сравнивал его уровень игры с Эриком, самим великим Клэптоном. Ну, в общем, не очень известный, но из великих, без сомнения, музыкантов, товарищ по имени Питер Парцек. И новый альбом «Stranger Blues», и композицию эту, она за номером 7 идет, мы с вами прямо сейчас и слушаем. Альбом называется «Most of the Time», а трек «Stranger Blues».

Ну, также сообщается, что сама композиция не принадлежит перу музыканта. Это классика Элмора Джеймса, написанная в свое время совместно с Бобби Робинсоном и Кларенсом Льюисом. Ну, в общем, такой древний блюз, но исполненный, как пишут некоторые критики, прямо блюзовая баллада получилась. Ну, мы с вами это и слышим. В общем, чудесный трек. И напомню, друзья мои, что я, конечно, произношу имена и фамилии и названия треков, надеюсь, что правильно, но далеко не всегда это фактический факт. Так что читайте названия в трек-листах к подкастам передачи, о них я позднее еще скажу.

норвежские рок-н-ролльщики, норвежские рок-н-ролльщики, Duke Walk Chuck называется проект, композиция Shaken and Stirred. На нашей волне, друзья мои, в сегодняшнем выпуске передачи обзора новинок недели на моторадио. В группе Эрвид Торсен, бас, гитара и вокалист, вот мы его и слышим, Хёкен Рёненберг, гитара, Эрилд Роттер, гитара и Тёрд Эйкен, барабаны.

об альбоме сказано, что это грязный, прямолинейный, быстрый рок-н-ролл, без попыток модернизировать звук ради моды. То бишь, вот живое такое вот. Ну, в общем, опять-таки, многим нравится, включая меня. Перемещаемся к следующему треку. Группа Mad Z

Второй полноформатный альбом группы под названием Mozilla LV. Это американский такой проект. Трек с него Faithful Deceiving мы с вами и слушаем, друзья мои. Отметим, что это такой, ну, скорее такой современный хэви. Даже не совсем хард, но тем не менее, в нашу программу вот такая музыка попадает хорошо. Под нее ехать удобно, легко и не раздражает. Хотя, опять же, кого как. Вот следующая группа Iron Flame с треком Shadow Slave. Ну, по-моему, продолжит вот эту же самую тематику такого саунда.

Ну, отметили про себя и эту группу. Называется коллектив, напомню, Iron Flame. Композиция Shadow Slave. Это как раз трек с новейшего релиза Worlds to Conquer, который вышел 14 августа. Ребята проживают, как я уже говорил, в городе... Господи, где тут у меня? В городе Кливленд, конечно. Это штат Огайо, Соединенные Штаты Америки. 6-я по счету большая пластинка. Ну, поздравляем всех любителей подобного музыкального формата. Перемещаясь далее, я лишь хотел бы напомнить, что сегодня у нас великих особо музыкантов не будет, но среди них будет прямо вот, прямо удивительный для меня и любимый мной музыкант, он же великий актер Морган Фриман, известный многим вам по самым разным фильмам. И сегодня он выступит в качестве музыканта. Но все это чуть позднее. Но переходим к следующему треку.

Итальянская команда Speedstroke с треком Damage Control с нового альбома, четвертого по счету полноформатной пластинки этого коллектива, который, ну, как я уже говорил, из далекой теплой Италии, вышел 21 августа сегодня на лейбле Scarlet Records. 2026 год, текущая неделя, абсолютная новинка. Далее у нас на очереди The Hollywood Stars с треком Bright Lights. Послушаем мы этих замечательных музыкантов, ну и поговорим немножко о технологии подкастов чуть-чуть позднее.

Ну, понятное дело, откуда может быть такая группа с таким названием? Конечно, из города Лос-Анджелес. Итак, Bright Light, так называется трек с нового альбома, нового релиза этой группы, который представлен в сегодняшней передаче. Ну, такой, знаете ли, классический рок, вот так вот его назовем. Ну, а что касается технологии подкастов, хотелось бы напомнить, друзья мои, что все наши передачи, особенно музыкальные, они, ну, в смысле, вообще все, они представлены в подкастах Моторадио, а в музыкальных имеются и трек-листы. И можно всегда прочитать имя того или иного музыканта, которое написано в этом трек-листе буквами, что порой сильно отличается от моего произношения. Ну и подписаться на подкасты очень легко. Набираете в любом поисковике слова «Моторадио», «Подкасты» или наоборот «Подкасты Моторадио». И, или просто даже «Моторадио» все равно тоже там найдется. Подписаться можно в один клик. Для всех смартфонов имеется огромное количество приложений, самых разных, очень удобных, хороших. И слушать такой подкаст, если вы на него подписаны, можно в любое удобное для вас время. Включаешь, там нужно поработать, нажал на паузу или отписался. Но лучше, конечно, подписаться. То бишь, если в прямом эфире вы что-то услышали не сначала, например, это самое оно, самое удобное. Ну а мы идем далее по задуманному.

трек под названием «Spirit Alive» от группы «Burning Sun». Это венгерские музыканты, основанные относительно недавно, в 2022 году. Уже третий полноформатный альбом вышел, как раз трек с него. Пластинка называется «Power to Survive». И композиция «Spirit Alive», то бишь «Дух крепкий, живой, сильный» и так далее. Это трек за номером 7. Я смотрю на часы, как всегда ускоряемся.

петербургская англоязычная пауэр-металлическая команда. Ну, хэви, наверное. Кроссовер-трэш, вот так даже. Называется команда Toxic Bleed и композиция Baraclips с альбома Robot Revolution. Поздравляем парней наших, так сказать, однопетербуржцев с этим замечательным релизом. Вот такой вот, такой замечательный ансамбль у нас, оказывается, есть, чему нельзя не радоваться ни в коем случае. В общем, хороший такой серьезный материал. Целый альбом подобной музыки. Как бы не было здорово, до конца слушать уже не успеваем, ничего. Переходим к следующему релизу Осукару с треком Who Do You Love на нашей волне.

шведская команда Asukaro с треком Who Do You Love и альбомом одноименным, хотя, может быть, это даже и сингл. Нет, наверное, все-таки на альбоме. Почему-то тут идет смена года. Ну, это мы еще уточним. Тут есть разночтение, новинка ли это, либо это вообще 2023 год. Но, как бы то ни было, релиз вышел, и он как раз на этой неделе. Возможно, просто это некая реинкарнация предыдущей композиции. Это не важно, потому как композиция хорошая. То же самое можно сказать практически о всех музыкантах, которые представлены на сегодняшнем трек-листе, а также о новейшем альбоме группы Tokyo Blade, который будет представлен композицией When the Hammer Falls. Давайте послушаем.

Tokyo Blade, напомню, одна из классических групп британской сцены, между прочим, сформированная в 1982-м, черти когда, году, в местечке Уилтшир. Ну и также следует сказать, что это 14-й студийный альбом, который называется Hoist the Colors High, и трек с него When the Hammer Falls мы с вами и послушали. А далее у нас прямо фантастическая новинка, великолепный Морган Фриман, знаменитый, пошел по стопам таких людей, как, ну, я не знаю, кого бы вспомнить здесь. Ну, в общем, кого только не вспомнишь. Из актеров, которые решили попробовать себя в музыкальном жанре. И вот такой вот чудесный блюзовый альбом, в котором как раз и спел, я так понимаю, а может быть и сыграл и спел Морган Фриман. Да, а кстати, Стивен Сигал, например, тоже у нас блюзовый, оказывается, гитарист. И много кто еще.

в чем же дело здесь, друзья мои? Это проект Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Композиция Somebody's Knocking, ну, это известнейший стандарт блюзовый, известный многим поклонникам блюза, так вообще, так сказать, уже даже надоевший, наверное. Ну, это большой альбом, в котором множество музыкантов приняло участие. Вот конкретно здесь на вокале Энтони, он же Big A Sherrod, музыкант из Мемфиса. На гитаре Марк Яковон, не знаю откуда. Блюзовая группа сопровождается Чейк Оркестра, вот таким проектом. Морган Фриман здесь конкретно не певец, он тут выступает как продюсер. Ну а сама идея — показать столетнюю историю блюза через современное исполнение, соединенное с симфонической музыкой. Это вот такая задача. Но мне кажется, тут прямо вот все проявилось. Вообще вся пластинка хорошая. Ну и так далее, а то ничего не успеем. Побежали дальше. Группа Crystal Ball. Новейший сингл, сегодняшний, утренний.

Ну, тут даже и не знаешь, как расценивать. Замечательная композиция. Швейцарская группа Crystal Ball из Люцерны выпустили сингл, который называется «Reset». И это будет 12-й студийный альбом группы 2026 года, который еще, по-моему, не вышел, но уже синглы опережают, так сказать, этот замечательный момент, то бишь выход новейшего альбома. Ну и напомню, что, друзья мои, в наших подкастах все это написано. Друзья мои, заходите, подписывайтесь, читайте, как пишется, и погружайтесь в эту чудесную музыку, которая, по-моему, только на нашей частоте как раз и звучит. Ну, я имею в виду интернет-частоте. Однако время не ждет. Уэшли Армс с треком «Perfectly Criminal».

совершенное преступление. Perfectly criminal. Наверное, неправильно. Преступник, наверное. Это еще одна группа из города Кливленд, Wesley Arms. И еще один коллектив, тоже на букву W, следующим номером.

американский проект Warner и Hodges с композицией Carried Away. Это тоже новый альбом. Естественно, пластинка называется Absolutely. Вышла, правда, весной еще 2026-го. Но вот дошла, видите, к концу лета до нас, в открытом доступе появилась. Вот мы и забрали сразу же композицию с этой пластинки. Считается, что сам Уорнер и Ходжес далеко не случайный американский гитарист, один из основателей группы Jason and the Scorchers, одной из ключевых групп, сформировавших направление, которое позже стали называть альтернативные кантри, так называемое. Но кто знает, что называется. А трек хороший, почему бы и не взять, что я и сделал. Мы идем с вами вперед по волнам сегодняшнего задуманного. И надеюсь, что вам это нравится. Мне нравится, например, да, точно.

Ой, из редких таких оттенков, что ли, треков, которые попадают в программу, это регги. Ну, в смысле, оттенок регги, конечно, не классический, но, тем не менее, к большому сожалению, такие чудесные форматы, как фанк и музыка регги, как-то вот немного их и редкость. Ну, а что за коллектив? Брайан Келли, так называемый, Да, правильно, оркестр практически одного человека. Правда, здесь он в дуэте с вокалистом, но все равно все это делает в основном он, этот самый Брайан, являющийся бывшим участником Florida Georgia Line такого проекта. Ну а теперь успешный сольный артист. И вот пластинка Coral Beats как раз и содержит этот трек, который называется Waves Rolling. На нашей волне. На вокале, напомню, Willand Brothers и его вот этот вот самый коллега, с которым они все это дело и затеяли, и правильно сделали, на радость всем нам. Далее The Mike Jacoby Electric Trio.

это полноценная новинка. 2026 год, текущая неделя, тут уже вот все подтверждает. Называется все это дело The Mike Jacoby Electric Trio. Тут действительно три музыканта, и есть еще четвертый приглашенный пианист на некоторых треках, в том числе и здесь. Эта композиция называется Love on Love. На нашей волне такие вот, видите, веселые композиции также попадаются, несмотря на присутствие трэш и прочих хэви товарищей. Давайте еще к одной, на мой взгляд, любопытной новинке. Я не помню, та она или нет. Видимо, следующая все-таки. Но в любом случае, подборка сегодня хорошая вся. Я тут жду, должна быть красивая баллада с женским вокалом чуть позднее.

группа Castaway. Оказывается, их много, но вот конкретно вот это из далекой Новой Зеландии, из городка Крайстчёрч. Ну и отметим, что это сингл под названием Her Favorite Song, то бишь ее любимая песня, поет вот эта самая группа. Считается, что там 5 человек постоянных, но, возможно, это подразумевает присутствие иногда и других. Ну, в любом случае, как бы то ни было, конечно, композиция попала, как и очень такая летняя, в наш сегодняшний трек-лист. Напомню, что вы слушаете радиостанцию Моторадио, дорогие мои, и мы плавно начинаем подходить к завершению передачи, но время еще есть.

кажется, Швеция слышна здесь за много километров. Еще один проект Step Upper Lip на моторадио, композиция Surrender. Кантри-рок такой, но скандинавский, очень хороший. Вообще сегодня много хорошей музыки, как, впрочем, и всегда, я на это надеюсь. И всегда сам радуюсь, потому что отслушиваю здесь принудительно внимательно, чем когда выбираю. Отбираю примерно так эмоционально. Вроде ничего, давай, возьмем. А тут уже по ходу программы, по ходу передачи понимаешь, что был выбор сделан верно. Вы слушаете Моторадио. Поехали, ребята, далее. Вот обещанная баллада, которая меня как-то прямо вот порадовала. Давайте послушаем.

чем дело здесь, друзья мои? Это музыкант по имени Алекс Килрой, румынского происхождения, гитарист. Родился вообще в Трансильвании, где сплошные вампиры. Начинал с классического фортепиано. И только затем, после знакомства с музыкой Стива Рея Уона, переключился на блюз. В данный момент базируется в Орландо. Отличный альбом, великолепная композиция, рекомендуем. А мы идем вперед по задуманному.

Еще одни так называемые демократы, словацкая команда под названием Gloom и композиция Sweet Fall с пластинки Reflections, четвертая студийная работа, студийный альбом большой, вышел сегодня, и трек с него за номером 6 Sweet Fall мы с вами и слушаем. Полноценная новинка.

Ну и плавно переходим мы к предпоследней композиции от проекта или группы под названием The Go Cats с буквой Z в конце и через черточку.

Ну, наверное, следует отметить, что, ну, во-первых, этот трек не очень новый. Он вошел в ретроспективный релиз под названием «We'll Survive» группы «The Go-Cats», британские сайкобильщики. Ну и завершаем сегодняшнюю программу чудесным треком от группы под названием «First Light». Композиция называется «Rise and Fall» на Моторадио в завершении очередного выпуска программы «Саундчек». И остается лишь пожелать вам, друзья мои, всяческих хороших вещей, настроения доброго по мере возможностей, чтобы вы были богатые, красивые, любимые, счастливо. До следующей пятницы.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
4: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 360 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 21 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Погибших нет. Ранения различной степени тяжести получили 29 человек, в том числе 4 детей. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует. В предстоящие выходные дни на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Будут проведены рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Обстановка.
4: Radio for bikers, from bikers.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Хорошая предпродажная подготовка, хороший детейлинг перед продажей – это всегда такой огромный плюс, да?
2: Конечно.
1: И люди на это ведутся прямо.
2: Намного легче продать. Ну, прям очень намного легче продать. У нас же вся техника, которая заходит на комиссию, мы же всю совершенно вымываем, полируем, устраняем косяки. Если там дорогой мотоцикл к нам заходит, мы еще керамику сюда кладем. Ну, то есть у нас прям мотоциклы подготовленные стоят. Потому что внешка, ну, мы же покупаем мотоцикл по нескольким причинам. Да, мы хотим там ездить круто, быстро проезжать, но это на самом деле утилитарный мотоцикл, чаще всего какой-нибудь будет, ну, дешевый, который не жалко там валять и еще что-то. А если ты покупаешь дорогой мотоцикл, красивый, чаще всего это там понты, всегда понтуются внешним видом, а не тем, что у тебя там 300-е колесо не совсем красиво будет сказано, а не тем, что у тебя там, не знаю, а большая дроссельная заслонка стоит, которую никто не увидит. Все видят внешний вид, а вот заслонку никто не видит. Поэтому больше будет упираться во внешку. Поэтому и будут этим заниматься.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Знают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Жизнь в движении.

0: хорошего настроения.
1: Автоновости. От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: А с большим удовольствием представляю автора ведущего этой передачи, великолепного Илью Плисова. Илья, добрый вечер.
3: Александр, привет, дорогие друзья, добрый вечер.
2: Как обычно, сегодня мы с вами наконец-то поймем, что же происходит в автомобильном мире и насколько можно понять, куда вообще все это движется, так сказать, все эти векторы и тенденции. Но в начале программы, как обычно, собранные новости в исполнении Ильи Плисова в формате анонса. Прошу, Илья.
3: Итак, сегодня 21 августа, 33-я неделя, можно сказать, уже рубеж пройден, уже движемся к концу года. И анонс того, что проходило за эту неделю, что понравилось нам. Стеклянные люки на китайских авто лопаются от российской жары. Штрафы 2021 года догоняют своих героев. Страховщики тратят больше, чем зарабатывают, но не везде. Мотоцикл «Восход» 65-го года разработки снова выходит на дороге, а Toyota диагностирует двигатель V6 молотком.
2: Ну а вначале у нас, как всегда, раздел, великолепный раздел, мне кажется, самый интересный, хотя когда как, конечно, это происшествия, связанные с автомобильным транспортом. Итак, поехали.
1: Происшествия.
3: Ну вот уже несколько месяцев в связи с проблемами бензиновыми, так сказать, всякие разные заголовки выстреливают. Вот вообще все СМИ сотрясают вот эту бензиновую проблему. В данном случае пишут, что автопутешественники заполнили российские автосервисы с жалобами на китайские кроссоверы. А, тут мы начнем с панорамных крыш. И говорят, что панорамные крыши машин не выдержали палящего солнца отечественного юга, либо треснули, либо лопнули. Из-за этого потратили владельцы более 200 тысяч рублей на ремонт. И перечисляют даже топ автомобилей, которые испытывают такие проблемы. Но надо сказать, что на самом деле у китайских автомобилей масса вот таких комплектаций с прозрачными крышами. Масса, вот прямо они это любят, это у них стоит.
2: Слушай, вообще, ты же был в Китае, дорого. Там тепло.
3: Тепло. В части Китая тепло, в части Китая холодно.
2: Спасибо.
3: Зависит от сезона.
2: Спасибо, что ответил.
3: Все там есть. На самом деле средняя температура там повыше, чем у нас. Но, тем не менее, там есть и холода, там есть север, на самом деле, весьма снежный. Поэтому, когда люди говорят про шины, что там шины никогда не видели там зимы, они видят зиму вполне себе. Вот. В общем, все пояса и тепла, и холода там есть. Но преимущественно, конечно, там теплее, чем у нас. Поэтому каких-то проблем быть не должно. Но, тем не менее, вот русская жара вот именно ударила. По каким машинам? Chery Tiggo 7 Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max, G-Tour, Chang'an CS55+. Вот. И что говорят? Что в конце июля, начале августа оказались эти автомобили на юге России, Ставрополье, Краснодарский край, Крым и другие регионы. И все под палящим солнцем у них у всех полопались люки.
2: То есть вот эта стеклянная вот фотография.
3: Люки. Если кто-то смотрит на видео, то видит полопавшиеся люки. Они совершенно разнообразно лопаются. Выглядит, как будто на них что-то упало. Но говорят, что нет. Говорят, что именно от температуры, от перегрева, от перекоса, соответственно, что бывает? Неравномерное расширение. Стекло лопается обычно от неравномерного расширения, да?
2: Вот. Хотя, честно говоря, странно. Я вот не знаю, по-моему, случаев нету, чтобы это было с немецким автомобилем или там с американским.
3: Всякие случаи бывают. Вот. Ну, что сказать, если приобретать и заменять на новый оригинальный, то это может стоить до 200 тысяч рублей, может быть, даже больше. Вот. У нас, кстати, на разборках бывают люки от 30, от 50 тысяч. Есть тоже такие иногда, но их, правда, мало, потому что они пользуются спросом. Следующая новость. Китайский внедорожник за 5 миллионов загорелся, пока стоял на зарядке в Подмосковье. Очевидцы сообщили о взрывах. По данным ШОТ, возгорание Лисян L6 случилось в коттеджном поселке Варежки-3.
2: Красивое название. Милые названия, да.
3: Самого владельца рядом не было. Тревогу забили соседи, когда их рабочий услышал взрыв и почувствовал запах гари, но помочь не смогли. Тачка выгорела за считанные секунды, что всегда происходит, совершенно всегда, с электрическими автомобилями. Потушить ее практически никогда невозможно. Надо от нее валить как можно быстрее, как можно дальше.
2: Мне кажется, и с бензиновыми тоже надо валить как можно быстрее.
3: Валить надо всегда, но электрические особенно не подлежат тушению. С бензинами я могу сказать, что если не произошло прям сильное возгорание, разлив топлива, то под капотом зачастую можно потушить. Такое дело.
2: Можно успеть.
3: Да, к нам подъезжали автомобили, мимо сервиса проезжали, у нас ребята вооруженные как следует огнетушителями, тушили такие штуки, то есть это все возможно. Главное иметь все наготове. Вот. Значит, 10 месяцев бродил автомобиль в руках хозяина, за почти 5 миллионов стоило, и вот сгорело. Ну, собственно, это не первый раз, уже там всякие МЧС выпускает распоряжение не хранить рядом в парковках, в необорудованных парковках, под мостами. В общем, они очень обращают на это внимание. Электрические машины по-прежнему горят. Значит, компания Zikr, тоже оказавшись в такой ситуации, когда ее автомобиль сгорел, говорит, что электромобиль, который сгорел, до этого попал в аварию. А вот этому Zikr никто об аварии не сообщил. Вообще не знаю. Вообще кто-нибудь сообщает автопроизводителю о том, что их автомобиль попал в аварию? Представляешь, что вот ездишь на, ну, предположим, на мини-купере, да. Не знаю, на Range Rover или на Bentley и попал в аварию. Ты останавливаешься, вот ничего не делаешь. ДТП не охраняет, ты говоришь, алло, это Bentley. Да, вы знаете, я тут попал в аварию.
2: Ну, у Bentley есть служба своя, вот, да? Они сразу приезжают.
3: Не знаю, кто куда приезжает, но вот Zikr расстроился, говорит, мне об этой аварии ничего не сказали, и именно поэтому я не могла, вот как компания, как-то повлиять на то, как вы ее, видимо, починили. Вот. Zikr отреагировал на видео, посмотрел на этот автомобиль 7X, который загорелся на парковке у зарядной станции. Он прям заряжался.
2: Ух ты, прямо вот это видео.
3: Нравится?
2: Да, нравится.
3: Прямо. Они все, конечно, эпично горят, вся эта история выглядит прямо, ну... Ужасно, честно говоря. Ужасно, быстро, дымно, огненно, нетушимо. Вот. Ну и, в общем, они говорят о том, что во время ДТП могло быть какое-то повреждение, в том числе батареи. Мы на него не посмотрели. Вот если бы мы посмотрели, мы бы предотвратили все это дело, она бы не сгорела. Ну, с другой стороны, может, они правы. И в данном случае надо особо внимательно владельцам батареи, учитывая, что, знаешь, они такие длинные батареи, такие блоки. Поэтому не всегда поймешь, зацепило ее или нет. Может быть, ее как-то там погнуло. Может быть,
2: а вот отстреливаются это у какой-то компании, мы говорили с тобой. Но это далеко
3: мы
2: не
3: Мы смотрели
2: всех, да?
3: видео, он ни у кого не отстреливается. Это было какое-то решение. Я думаю, они жалеют соседние машины, под которые вылетит горящая такая бомба. Или жалеют ноги пешеходов, потому что, на самом деле, когда тебе в ноги вылетает 400 килограмм, она весит, она большая.
2: Может быть, тогда не выстреливание, а выпихивание, ну, так аккуратненько.
3: Выползание, выскользание. Не знаю. Короче, про такие стандартные автомобили, которые попали в серию, нам неизвестно. В общем, пока что это был такой тест. Вот. Богатые тоже плачут. У нас тут местная новость. Такси помог владельцу Феррари завести машину на столичный АЗС. Новость, в общем-то, мы видели, но для меня лично новость заключается в том, что это оказалось, что это автомобиль рэпера Тимати. Ну, во всяком случае, так пишут. Настоящее имя Тимур Юнусов, да. Который не смог завести свой Феррари. Вот, кстати, мне нравится такое. Вот в жизни как бы не видишь, когда откидывается капот у Феррари. Посмотри, как это выглядит. Он вместе с крыльями отлетает, там от машины не остается ничего. Понимаешь, там весь пол автомобиля отгибается. И они вот, как обычные, плюс-минус что-то подключают. Я могу сказать, на сегодняшний момент заводить автомобили с прикуривания современные можно далеко не все. Значит, автомобили к этому не очень готовы, у них не готова электроника, не готов у них аккумулятор, поэтому...
2: Тогда дай лайфхак. Вот кому бояться? Если машина старая, то фиг с ним, да?
3: Ну, большинство старых машин спокойно к этому относятся. Они получают этот тот самый плюс-минус. Минус на массу, плюс на плюс. Вот. Появляется дополнительный заряд. Какое-то время проходит, пока прежний аккумулятор немного получит заряда. И можно открывать двери, заводить и все такое. И все становится этим нормальным. Тем не менее, современные автомобили к этому относятся болезненно. Вот именно к прикуриванию, к дополнительным каким-то проводам, которые приходят с неожиданной для электрики автомобиля стороны. Вот поэтому современные машины к этому неравнодушны. И вот мы видим, что Феррари вообще вполне себе кондовое такое решение. Вот оно весьма себе итальянское.
2: Достойно цвета привычного.
3: Достойный наследник Фиата 124, который ездил у нас здесь 50 лет. Ой. Так, а ну что еще мы знаем? Вот от чего мы должны плакать? Ну, мало того, что у Тимати есть Ferrari F40. Говорят, что 200 экземпляров таких все было выпущено. И стоит машина больше 150 миллионов рублей. И в коллекции артиста также упоминаются Mercedes-Benz S650 Pullman, я так понимаю, что это бронированный. 65 миллионов Lamborghini, Veneno 700 миллионов рублей. Ну и Harley Davidson, кстати, тоже он катается, видимо, на Harley Davidson Softail. Около 3 миллионов рублей. В общем, все, можно сказать, у Тимати есть.
2: Все, наслаждайся, все в миллионах.
3: Наслаждайся. В десятках миллионов. Некоторые машины в сотнях миллионов. Да. Вот, есть, вот надо видео смотреть, неофициальная рубрика, захотел включить, не знаю, там точно произошло это на этой неделе или нет, но очень поучительно, я люблю. Наша неофициальная рубрика — самокатчика и их роль в естественном отборе. Когда три самокатчика, в общем, нельзя даже вдвоем ездить, они втроем ехали, они проезжали лужу, в которой была яма. Надо вот
2: это вот это видео?
3: Надо это, да, это то самое видео, посмотри, оно коротенькое, оно приводит к такому эстетическому наслаждению. Вот мы можем посмотреть, едут самокатчики, обнаруживают под собой лужу, в луже оказывается яма, и все трое оказываются в этой луже. Ну, к счастью, они едут не быстро, в общем, можно над этим как-то смеяться, потому что если все то же самое происходит на большой скорости, это очень небезопасно.
2: Так, в общем-то, вот сейчас хорошо видно, сейчас
3: вот смотришь, оп, очень красиво, понравилось?
2: Но, честно говоря,
3: иногда, могли и веселее, да, упасть.
2: Иногда самокатчики раздражают до такой степени, что иногда вот это вот кажется.
3: Вот я им тоже не сочувствую, честно.
2: Да, да.
3: Вот, единственное, что могу сказать, давай мы как-нибудь с тобой забьемся, через сколько времени у нас запретят полностью самокаты, и мы все переедем на электровелосипед. Вот как думаешь, такое произойдет?
2: Ты думаешь, такое вообще возможно?
3: Во Франции такое произошло?
2: Во Франции, да.
3: Ну, например, кстати, да. Поэтому я думаю, что наконец мы все одумаемся, вместо того, чтобы регулировать эти вот самокаты с маленькими колесами и совершенно невозможной вот этой кинетикой движения, потому что, ну, ты всегда будешь падать. Вот любая маленькая ямка, это ты лицом в этом, в полу. А учитывая даже на 20 км в час, это будет вот так, как вот здесь. Здесь они, ну, здесь они медленнее едут. Вот.
2: Но они, да, подожди, вдвоем?
3: Втроем, да. Вот чем хорошо... Таких видео, на самом деле, миллион, конечно, но тут вот хотелось, чтобы в лужу втроем, ну, красиво. Ладно, водители начали получать штрафы за 2021 год на госуслугах из-за сбоя. Российские водители, видимо, шалили в 2021 году, и «Известия» говорят, что начинают они получать. О том, что случай носит массовый характер, сообщает руководитель экспертного центра «Пробок нет» Александр Шумский. Так, свой характер сообщает руководитель экспертного центра «Пробок нет» Александр Шумский.

0: В общем-то, есть проблема. В МВД вроде признали, что в одном из территориальных подразделений полиции Московского района произошел таки сбой.
1: Московского района Петербурга?
0: Нет.
1: Непонятного города,
0: да? Непонятно, да, непонятного города. Вот, московского региона, то есть это где-то в Москве. В результате некоторые граждане получили уведомление о необходимости оплаты штрафов за административное правонарушение, имевшее место в прошлые годы. Не говорят, а это повторные, то есть те, которые ты уже платил, или это те, за которые тебе забыли выплатить, но пишут, что специалисты ведут работу по устранению неполадков или неполадок, которая завершится в ближайшее время. По итогам будут приняты необходимые решения, направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения. Все право будет восстановлено, говорит «Известия».
1: Ну, мне кажется, админа накажут, который сидит в полиции, и какой-нибудь бэкап сделал не тот, запустил какой-нибудь там процесс.
0: Да, какой-нибудь процесс.
1: Ну что, на очереди у нас наш любимый раздел.
0: Происшествие, все, да?
1: Да, законодательство, да.
2: Законодательство.
0: Ну, мы помним, что у нас законодатели.
1: У нас выборы.
0: Несколько отдыхают. Во-первых, да, в какой-то момент наступит радиомолчание, и нельзя будет называть там вот какие-то там партийные вот эти все истории. Ни фамилии, ни партии. А сейчас можно, не знаю, мы можем говорить?
1: Не знаю.
0: Я тоже не знаю. Тогда Александр из партии защитит автомобилистов от ошибочных штрафов. Ну, нельзя так произносить, Александр. Ладно. Александр
1: Сидякин. Неизвестно, за что накажут.
0: Александр Сидякин из «Единой России», да, защитит автомобилистов от ошибочных штрафов. Ну, например, предыдущие новости, да, были ошибочные. Пусть защищают уже. И там, в «Единой России», считают недопустимым, когда водителям спустя годы приходят требования об оплате старых штрафов, вернуть ошибочные перечисленные деньги практически невозможно.
1: Мне кажется, он прочитал новость,
0: да,
1: и сразу
0: он
1: после этого вышел,
0: да,
1: с заявлением.
0: Да. Вышел, да. Если начисление не подтверждается или произошло по ошибке, средства необходимо возвращать автомобилистов без излишней бюрократии, заявил руководитель Центрального исполкома партии. Мы его поддерживаем полностью.
1: Поддерживаем, это хорошее.
0: Что он с этим будет делать, новость. Не знаю. Это, и он из отпуска вот старается заботиться о нас, автомобилистах.
1: А они в отпуске сейчас, да, вся дома?
0: Ну, вроде да.
1: Ого, хорошо.
0: Мэр в расшифровке Минэкономразвития России, это же не партия, можно что-то говорить, да, предложил дифференцировать штрафы за перевозку.
1: Это не мэр города, который?
0: Нет, это все большими буквами, это аббревиатура,
1: понял,
0: как говорится. Можно записать в словарик. Предложил дифференцировать штрафы за перевозку детей автобусами. Для этого внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации и установить дифференцированный размер штрафа. Вот, что хотят разделить. Проект федерального закона 13 августа опубликован на федеральном портале. Сейчас за нарушение требований организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрен административный штраф 25 тысяч на должностных лиц, на юрлиц 100 тысяч. При этом, как отмечают авторы поправок, ответственность за нарушение установлена одинаково, несмотря на разную их общественную значимость и опасность. Вот, а нарушение, напрямую влияющее на безопасность перевозки, по сумме штрафа приравнено к формальным документарным. Это, к примеру, отсутствие договора фрахтования, списка детей, программ маршрута и списка сопровождающих. Короче, будут штрафовать еще активнее,
1: жестче,
0: еще веселее. Вот, да, вот получите юрлица, вот он. 100 тысяч мало, дайте 300.
1: Полиция останавливает автобус, и, значит, они должны быть все пристегнутые.
0: Правильно.
1: Должен быть список всех детей. Должно быть путевой
0: только
1: лист
0: список
1: какой-то.
0: Список должен,
1: да,
0: стоить 100 тысяч, а вот, ну, привязывание детей 300.
1: Слушай, ну, по-своему, да, но бюрократия, но с другой стороны, в принципе.
0: Что делать? Ну, да? На самом деле правила должны исполняться, дети должны быть защищены. В этом смысл есть. Ну, смотри, видишь, даже в отпуске что-то происходит.
1: Угу.
0: Тем не менее, есть у нас раздел законодательства, не оказался пустым даже сегодня.
1: Да.
0: Что еще МВД? МВД упорядочить оформление документов по административным делам за нарушение ПДД, разработало проект ведомственного приказа, которым вносятся изменения в порядок осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства. Ну, МВД, конечно, не выходит ни в какой отпуск, поэтому оно внутренние приказы может какие угодно исполнять. Ну, и те, кто в МВД работают, они, конечно, с этим ознакомятся.
1: То есть, погоди, это какая-то новая форма, новые бланки, новая форма протокола, что
0: да,
1: это?
0: Да, да, есть внутренний их распорядок, почему-то мы вот сегодня на него смотрим. Но если ты, в общем, не из МВД, да тебе это не надо. Можем двигаться дальше.
1: Я, честно говоря, не оттуда. Ну что у нас из первых рук? Давай.
0: А если у нас что-то в первых? Ну давай. Ну, знаю,
1: ну, да, хорошо, давай из первых рук. Расскажи нам что-нибудь. Да.
2: Из первых рук.
0: Значит, на этой неделе прошла такая выставка автозапчастная, отчасти автомобильная, интеравтомеханика. Она проходила в Москве.
1: Точно. ты же еще приглашал нас. Точно, я совсем вылетел из головы.
0: Да,
1: конечно, расскажи.
0: Ты в Москву не ездил, я в Москву ездил. Там была большая деловая программа. Но достаточно много чего обсуждали. Выставка не очень большая, но деловая программа на самом деле была довольно мощная. Я всегда сидел от 50 до 70

0: человек, прям много народу. Много интересных людей было, честно говоря. Был и Росатом со своим атомом, и представитель завода «Москвич», инженеры прям. Вот было интересно, как они об этом рассказывают. То есть, знаешь, я модерировал сессию с коллегами. Вот, и я им честно сказал, говорю, когда ваш атом появился, мне показалось, что через запятую это как какой-нибудь ее мобиль. Как, знаешь, да, как все не сбывшиеся, какие-нибудь Маруси. Ну, как, да, что-то, да, не сбывшееся, да. Знаешь, вот на самом деле у нас довольно много было проектов, о которых громко заявляли. Вот, и мы с тобой много рассказывали об этом атоме, который вывозили в Антарктиду, знаешь, вот все там объявляли о каких-то там подвесках, аккумуляторах, ну, обо всем. Вот, и тут живые люди совершенно такие вот рядом с тобой находятся, которые рассказывают, как они это все делают. Рассказывают о блоках управления, которые они разрабатывают, многие здесь сами. То есть в целом эта вся история начинает уже превращаться во что-то живое.
1: Так, а есть хоть один экземпляр-то?
0: Больше того, они уже начали продаваться. Вот на самом деле так забавно, у них такой мощный был пиар на тему того, как они его изготавливают, да, там, как проверяют. Довольно много новостей было, они краш-тесты делали, ну, все подряд делали, на выставках вставлялись. И мы так и не заметили, что он уже попал в продажу, то есть он уже продается.
1: А почем стоит?
0: Не могу сказать, по-моему, 3,5 миллиона, что-то в этом роде. Вот. И глава администрации Татарстана уже приобрели, уже ездят. Прям купили себе автомобиль живой, прям можно из продажи это взять. Вот. И самое главное, что это все-таки реальная платформа. То есть это не что-то там прям переработанное китайское, все с нуля они разрабатывали. Они, безусловно, пользовались азиатской поддержкой на всяких разных этапах, но тем не менее я уважаю, потому что, ну, все-таки какие-то инженеры, которые за это отвечают, они собрались силами, собрались группой, что-то разработали и делают много чего. То есть производится атом отчасти на мощностях «Москвича», в том числе участвовал КАМАЗ. Ну, такая совместная работа. И, в общем, появляется такой целый кластер, который в состоянии разрабатывать автомобили, а не только перевешивать шильды, знаешь, там, привозя из Китая.
1: Но это симпатичнее, чем наши предыдущие изделия, чем Нива Легенда.
0: Ну, видишь, в чем дело. Ну, во-первых, симпатичнее, чем Нива Легенда. Это абсолютно современный автомобиль, небольшой. Это где-то меньше 4,5 метров. Он такой небольшой, яичко такое хорошенькое.
1: Ну, на что похож? На Citroen, C.
0: На все китайское круглое он похож. Но это современный вид автомобилей. Да, мы знаем, что какие-нибудь Mercedes и BMW, например, туда не двигаются, но в целом общее развитие дизайна автомобилей двигается во что-то такое круглое. Это настолько начинают, кстати, не любить. Даже Ferrari, когда голубая появилась электрическая, она тоже все зализанная, да, даже Ferrari. Ей прочили, что она не будет продаваться, а она, между тем, показала лучшие результаты за последние годы с ростом, с прибылью, со всем. Вот. В общем, с атомом все хорошо, с москвичом тоже все хорошо. Также мы поспрашивали их, а что делать с зарядками. Они признаются, что роль автопроизводителя в зарядной сети, она тоже значимая. Я их, знаешь, какой вопрос задал? Меня он очень мучает. Дело в том, что эти электроавтомобили все заряжаются разными разъемами, как раньше телефоны. Вот если у тебя был Samsung, Nokia, не знаю, там, Alcatel, Panasonic, помнишь, куча этих названий, и в каждого вставлялось свое зарядное устройство. И долгое время так и было, и эти зарядные устройства приходилось менять от телефона к телефону, даже если одного бренда, они обновляли их зачем-то. Зачем надо? Ты просто поставляешь туда лишние этих 5 вольт. Ну вот. И в конце концов худо-бедно Европа сговорилась, Америка сговорилась, весь мир сговорился, появился USB Type-C, и даже уж на что Apple, да, вредный, он согласился на стандарт. Вот. И я говорю, ребята, а не собираетесь ли вы новый свой стандарт придумать? Мы же знаем, что у России свой собственный путь, и, конечно, должен быть свой собственный стандарт электрический. Но, к счастью, они ответили позитивно. Они говорят, нет, есть там пара стандартов, которые уже зарекомендовали себя в мире, да, то есть они уже начинают завоевывать максимальную массовость. И он сказал, что есть два основных стандарта, которые в основном Европа, Азия и Америка. И вот российские производители будут придерживаться европейско-азиатского типа с развитием, будет там второй, третьей генерации разъем, ну вот он будет примерно такой же, для того, чтобы была возможность по всей стране ездить и не разыскивать необходимый разъем. Короче, и в этом смысле тоже они думают. Это хорошо, не знаю, правда, думают все не торопясь, потому что, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, когда все электромобили заполнят наши дороги и будет где заряжаться. Пока не скоро, но радует, что это все происходит.
1: Идем дальше. Как думаешь, а будет так, что ты остановился где-то, смотришь, аккумулятор у тебя подсел, и ты прямо вставляешь в автомобиль Type-C прямо? маленький такой тоненький проводочек, и он раз зарядился.
0: Type-C не будет, потому что все двигается к максимальным токам. Там высокие токи нужны под 1000 вольт, все двигается к 800 тысяч вольтам, да, системам, и поэтому нужны провода такие конкретные, как, знаешь, на хорошей аудиоаппаратуре.
1: Ну, бог его знает, слушай, как наука будет развиваться.
0: Ну, есть, например, такие штуки, когда часть дороги с катушками, ты проезжаешь над катушкой
1: и
0: заряжается. Да? Вот, да, есть бесконтактные зарядки, уже есть такая. У тебя в автомобиле снизу вот тоже встречная катушка, ты проезжаешь этот кусок.
1: Смотришь, у тебя выросло.
0: И у тебя растет зарядка. Не знаю, как у тебя со здоровьем будет, когда там мощные электромагнитные токи, но в автомобиле все становится хорошо.
1: Ну вот видишь.
0: Гарантий
1: ну,
0: никаких нет.
1: Слушай, ну мы все-таки посмотрим, да?
0: Я конечно, мы будем смотреть и на радио даже слушать.
1: Да, окей.
0: Так, первые руки, в общем, закончились. Выставка прошла, обо всем этом поговорили. Было интересно. И, кстати, будет следующая выставка на следующей неделе. Мы опять будем обо всем говорить, но уже в Санкт-Петербурге.
1: Ты же говорил, вроде 18-го или что-то такое.
0: Да, это те, которые прошли. А вот следующая выставка, начиная со вторника, она будет, всю неделю она будет проходить в нашем экспофоруме, где у нас ПМФ проходит. В общем, будет шикарная, огромная выставка. Давно такого размера в Санкт-Петербурге не было.
1: Ну, даже говорили.
0: Все приходите.
1: Или там будут экспонаты?
0: Нет, экспонентов там уже все эти футбольные поля заставлены, несколько десятков футбольных полей, все в экспонентах. Будет масса китайцев, как обычно. Будет проводить МИМС, компания, которая уже 25 лет делает самые крупные выставки в Российской Федерации, ежегодные.
1: Слушай, я вот на чем-то похожем был, и я помню, что меня расстроило то, что автомобилей не так много, а много каких-то вагон метро, там какой-то трамвай стоит.
0: Не будет, нет, трамваев не будет. Автомобили, знаешь, вот иногда, вот как нам, вот тоже давай еще расскажу. Была смешная история, знаешь, вот разные бывают спикеры, кто рассказывает, и вот выходит девочка такая китайская поговорить, и у нее, она держит, знаешь, такой листочек бумажки в полиэтиленовом пакетике, вот, и 5 минут нудно читает на полу китайско-русском языке о том, какая у нее хорошая компания, какие автомобили она хорошие китайские сюда привозит. Понять очень сложно, реально, она плохо, правда, говорит, вот именно по-русски произношено. Я смотрю, все слушают, стараются, знаешь, полурекламный текст. Потом я модератор, я говорю, спрашиваю, а можно? Причем она даже не представилась, какой звать. Даже просто выходит и начинает валить текст. Вот, я говорю, а можно спросить? Ну вот вы там говорите,
1: сейчас, да?
0: вы говорите, что вы продаете автомобили. Куда к вам подойти? Потому что ни QR-кода, ни телефона, нигде на выставке. И знаешь, вот она стоит такая на сцене, она говорит, а вот там, вот руку, вот там мы. Я такой, хорошо.
1: В смысле, прямо в зал?
0: Ну, куда-то, да, куда-то вот в зал, идите туда, и там мы продаем эти автомобили. Очень смешная была сцена. Вот, китайцев будет много, и на этой выставке китайцев пытаются захватить всю Российскую Федерацию. Но москвича там, конечно, не даст им победить.
1: У нас есть свой. Буханка, вот непобедимая буханка.
0: Которая приобрела свое имя, зарегистрированное,
1: да,
0: напомню.
1: Да, Нива легенда. А BMW нам не надо, то есть
0: давай
1: мы можем.
0: Давай крынку. Можем. Давай крынку.
1: А зачем, да.
2: Новости авторынка.
0: Российский союз автостраховщиков, который объединяет всех страховщиков, которые выдают нам все эти полисы ОСАГО, сообщает, говорит, уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел выше 100% наблюдается почти в половине регионов России.
1: Поясни, что это значит?
0: Саш, я тоже, вот мы с редактором читали, когда вот эту штуку, я в несколько этапов перечитал и всю новость, она вот прям такая есть на сайте РСА.
1: Написали бы, скажем, 20%, 80% мы заработали.
0: Вообще, я довольно часто работаю с аналитиками, мы много чего измеряем, но вот такого словосочетания, как вот здесь написано, не встретишь. Еще раз повторю.
1: Давай.
0: Уровень выплат по ОСАГО с учетом расходов на ведение дел выше 100% наблюдается почти в половине регионов России.
1: То есть в убыток работает.
0: И вот запятых тут ровно столько, сколько здесь я проговорил, нисколько.
1: Нет, ни одной запятой.
0: Да. Да, потом я вчитался в дальнейшее снова, что там написано. По данным Российского союза автостраховщиков, уровень выплат снова повторяется в период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026, то есть за год они меряют, скользящий, составил 94%, в среднем по России это на 12% пункта больше, чем годом ранее за тот же период. Почти в половине регионов страны, это в 43 регионах из 89 регионов страны, этот уровень равен или превышает 100%. И все, вот все пояснение и сообщил президент РСА Евгений Уфимцев. Вот, я долго-долго, в общем, разглядывал, чтобы это знать. Да, в общем, о чем идет речь? Что означает вот эти слова? Скорее всего, попробую интерпретировать. С учетом расходов на ведение дел. Вот представь себе ситуацию. тебе заплатили, не знаю, там, 1 000 000 рублей за страховки. А ты выплатил 80 миллионов или 800 тысяч за выплат. Понимаешь, да? У тебя осталось 200 тысяч. А они говорят, ну, так считать не клево. Клево еще посчитать с учетом расходов на ведение дел. Что это означает? Это означает, у нас же есть офис, у нас же есть люди, мы же расходуем, мы же звоним кому-то, мы телефонию подключаем, сайт в конце концов содержим. Вот. И мне кажется, что вот, это, вот этот учет расходов на ведение дел идет об этом. Ну, то есть мы же коммерческая организация, в конце концов, да, которая расходует эти вещи. Вот, поэтому именно с учетом расходов. И что они говорят? Они говорят, что в некоторых регионах они получают меньше, чем выплачивают. Выплачивают они в разных регионах больше. Вот, видимо, тоже с тем самым учетом расходов на ведение дел. В Чеченской республике они платят 165% от того, что заработали. В Карачаево-Черкесской республике 157% от того, что заработали. В республике Марий-Эл 147%, Камчатский край 142%, Хабаровский край 138%, Республика Саха-Якутия 135%, Республика Хакасия 133%. В общем, эти все те регионы, которые должны переживать за то, что они обескравливают страховщиков в своем краю. То
1: есть, а это все из какой-то огромной кучи общей денег? Это все
0: из общей кучи денег, да. А все остальные регионы, когда за это платят, они им дотируют. В общем, к чему всегда такие новости? К чему всегда такие новости?
1: К тому, повышению.
0: Что подорожает ОСАГО, да, вот. Ага. Поэтому осталось тоже, можем засекать с тобой. Ну, что думаешь, за 3 месяца поднимут или подождут 6?
1: Я думаю, после выборов все будет.
0: Ну, после выборов это широкая интерпретация. Через 100 лет тоже через после
1: выборов? На следующий день.
0: Все, Александр, принимай. Ставка. Я бы, например, сказал, что к концу года. Я бы.
1: Но это завуалировано. На следующий день это уже конец года уже практически.
0: Да, ну нет. Давай все-таки говорить. На следующий день, вот если 10-го будет, значит 11-го мы ожидаем ОСАГО. Вот твоя ставка такая. Моя вот к концу, вот декабрь.
1: А что я заработаю?
0: А я тебе скажу. Так, ну и параллельно с этим происходят новости. Страховщики заявили о росте цен на запчасти в сентябре. Озвучены причины. Вот новый справочник готовится. Новый справочник, который выпускается ежеквартально, напоминаем. И они видят, что увеличение размера средней выплаты в пределах 7-8% на основании тех расчетов, которые они предоставляют. Вот. Что говорят? Так, для определения средних цен на запасные части использовались цены оригинала, которые составляют не менее 30% от средней медианной цены. Ну, они немножко пересказывают правила начисления, которые выдает Центробанк. Вот, и говорят, что на 7-8% выплат еще увеличится. Учитывая, что у них сейчас баланс с учетом, как называется, ведения дел, 94% они тратят. То есть у них 6% остается на жизнь. То, скорее всего, в самое ближайшее время деньги кончатся. И вот к концу года, как я думаю, или на следующий день после выборов, как думает Александр, да, тогда страховки подорожают. Вот. Идем дальше. Завод имени Дегтярева.
1: Давай мы перед мотоциклами послушаем.
0: Расслабимся.
1: Немножко.
0: Музыкально расслабиться.
1: Да, хорошей музыки, без которой жить, да. Наш форматный музыкальный трек, Сандертрек, он же Сандертрак, от одной известной группы.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности. При дружеском участии компании «Евроавто».
2: И еще раз добрый вечер. В эфирной студии нашей радиостанции «Моторадио», естественно, «Автомобильные новости» с Ильей Плисовым. И у нас на подходе замечательная новость. Мы покажем видео про мотоциклы. Правильно?
3: Ну, если есть видео, показывай.
4: Да.
3: А я порассказываю. Потому что нас многие слушают просто по радио и не видят ничего. Поэтому им придется представлять, тренировать свое воображение. Что
2: ну,
3: тоже,
2: смотри, транспортное средство. Два колеса. Есть фара. Что там еще есть? Руль.
3: Есть глушитель. Руль, да.
2: Мотор.
3: Есть коробка переключения передач. Собственно, рычаг переключения передач. Сам двигатель, да. И речь идет, кстати, вот на моторадио, что удивительно, речь идет о мотоцикле. Неожиданно так. Завод имени Дегтярева вернул на рынок мотоциклы. Новые модели и цены 2026 года. Возобновил выпуск мотоциклов, известных еще с советских времен. Пишут, что неожиданно. Не знаю, для кого неожиданно. Наверное, завод Дегтярева ожидал этого всего. Вот новые модели отличаются доступной ценой, современными характеристиками. Что, вот, не знаю, вот я вижу его, этот мотоцикл. Ну, как бы надо проверять. Вот.
2: Мне кажется, made in China.
3: Да, такое значит, про какие модели идет? Для многих эти модели не просто транспорт, а часть семейной истории. Восход и Кировец, а Ковровец
2: были, как Ковровец,
3: Ковровец были символами доступной мототехники СССР. Значит, я ездил на Минске, у меня был Минск, тоже такой маленький друг Восхода. Вот такие были битвы. Восход был помощнее, покруче, можно сказать. Минск был почти Карпаты. Вот. Честно говоря, я, конечно, не ожидал, что в 2026 году кто-то в трезвом уме и здравой памяти захочет воспроизвести мотоцикл, который изготовили в 1965 году. Вот. 10 лошадиных сил, крутящий момент 14 ньютон на метр, 95 км в час.
2: Но это тогда было. Тогда.
3: Да, тогда было. Что будет сейчас? Что у нас сейчас появились? Три основные модели. ЗИТ-125, мопед со 120-кубовым четырехтактником. Ну, 4 такта уже хорошо. Да, ЗИТ-250, это 225 кубов, 14 лошадиных сил. И флагман ЗИТ-300 выйдет. Вообще названия такие прям... Ну, не знаю, выглядит, честно говоря, в принципе, аутентично. Он даже не так плох. На какой-нибудь триумф смахивает. Знаешь, бывают такие триумфы тоже с задним амортизатором. Вот, ну, конечно, лучше, чем Восход. Ну, возвращаются к истокам.
2: Лучше, чем старый Восход.
3: Да и в конце. Лучше, чем старый Восход, да. Да, потому что это не Восход. Но в целом, может быть, платформа какая-то близкая. Да все они, в принципе, одинаковые, если так внимательно не вглядываться. Холдинг КГР запускает новый центр автомобильных исследований и разработок вместе с китайской компанией Defetu. Центр автомобильных исследований сделали они и разработок. ЦАИР такой. Он будет заниматься инжинирингом, локализацией, качеством разработки продуктов для российского рынка. Сообщает об этом, собственно, холдинг 13 августа.
2: А разве у нас этого нету? У нас же есть какие-то вот эти институты.
3: Есть.
2: НАМИ там всякие.
3: Есть. Они занимают самые разные места. НАМИ тот же самый, на самом деле. Активно отвечает за Аурус, напоминаю тебе. Да, он активно отвечает за...
2: Ну, есть кто-то, кто Атом сделал, да, ребята тоже.
3: Атом делали вместе с, видишь, с заводом «Москвич», вместе с КАМАЗом. Ну, то есть там, ну, есть, конечно, вот. Но все-таки, поскольку это коммерческая история, поэтому каждый холдинг хочет иметь свою инженерную школу. В принципе, это скорее хорошо, чем плохо. Пусть их будет больше, в конце
2: концов. Я так понял, что это статистика будет собираться. Ну, автомобильные исследования, что имеется в виду?
3: Да нет.
2: Не маркетинговые?
3: Нет, это они будут прям заниматься инженерией. То есть,
2: ага.
3: Речь идет именно о том, что они будут локализовывать компоненты, сертифицировать транспортные средства. Это прям тяжелая история. Это R&D, Research and Development такой вот. То есть они будут этим заниматься, изготовлением, подготовкой к изготовлению. В общем, ну, крутая история, на самом деле. Когда туда попадешь, знаешь, вот прям это будет такой настоящий гараж. Не просто там кулибины, а вот люди, которые с инженерной подготовкой, со сложными компьютерами, ну, в общем, исследователи. В общем, ну, здорово. Стало известно, когда начнутся продажи российского внедорожника Solers S9. Российская газета об этом говорит. Новый полноприводный рамный внедорожник в Ульяновске будут производить и начнут производить в сентябре. Выйдет на рынок в четвертом квартале 2026 года.
2: В смысле, в этом сентябре?
3: В этом осталось, да? Совсем чуть-чуть.
2: А, на следующий
3: дождаться.
2: День после выборов.
3: Да, вот если ты картинку поставишь, вдруг у тебя такая оказалась с номером 001, СОМ такой 001-73 региона. Вот если вглядишься, не знаю, вот когда он прямо будет стоять, видишь, он написан Solers. Две буквы L, они такие высокие палочки. Вот, а из-за того, что решетка у него стоит из многих маленьких вертикальных палочек, то если вчитаться, получается и Solersi.
2: видишь, ИСЛРС, да.
3: ИСЛРС такая штука. Поэтому, кто разглядит ИСЛРС вместе с нами...
2: Не расстраивайтесь, да.
3: Не расстраивайтесь, на самом деле, да. Они пытались что-то другое сказать, но одни дизайнеры разрабатывали надпись, вот ИСЛРС, вот здесь четко было видно. Одни разрабатывали надпись, а другие разрабатывали решетку. И они где-то, объединившись, не договорились. А
2: третью формулу клея.
3: Да, на самом деле, главное правило дизайнера, конечно, это ты должен знать, в каком контексте размещается твой дизайн. И вот если у тебя просто есть красивая надпись, она, безусловно, нормальная, все с ней хорошо. Но когда ты вставляешь, надо... У логотипов, у брендов есть такое понятие «защитное поле». Оно здесь, конечно, не выполнено, поэтому эта решетка ворвалась в надпись ИСЛРС.
2: Потому что он похож на все сразу. Это будет вообще новая разработка?
3: Главное, что он на машину похож, остальное нам мало важно.
2: Или все-таки китаец?
3: Конечно.
2: Конечно, все-таки.
3: Средний возраст парка легковых автомобилей в РФ 15,4 года, почти 16. Ну, мы про это давно знаем, по-прежнему это так. Самые старые машины живут на Дальнем Востоке. То есть, если убрать Москву и Санкт-Петербург, то средний возраст парка легковых автомобилей в ДФО вообще 21,8 года. 21-летние машины в среднем. То есть какие-то еще старше.
2: Ретро.
3: Ну, это прям, да, это прям круто. Вообще, я рад, между прочим, за Дальневосточный федеральный округ, потому что там хорошая экология. Там не посыпают солью, как у нас в Санкт-Петербурге, потому что у нас в ту зиму у нас даже на телевизор выходили всякие страшные страшилки. Мы тоже, кстати, давали свои видео и фото из ремзоны. Просто вот под автомобилем такое крошево. В крошево раскрашивается вот такое коррозийное крошево. Раскрашиваются крылья, пороги, рамы, рычаги отваливаются сами от себя. Это просто ужас какой-то. Вот что к нам приезжает, и автомобили, между прочим, не 21-летние. В 21 год некоторые автомобили, если их как следует там не мыть, не антикоррозировать, они вообще, конечно, не доживут. У нас бывали случаи, когда при подъеме на подъемник, просто зацепив, ломалась рама напополам. Она не выдерживала такого надругательства. Вот, а человек говорил, это вы мне все поломали. И невозможно было, представляешь, для внедорожника поломать раму. Вот как это возможно? Вот она поломалась. В общем, ДФО молодцы, держат машины. Это, знаешь, вот как если приезжаешь куда-нибудь где, на юг, рядом с морем. В Египте я видел, прям безумие какое-то. Там действительно автомобили, как на Кубе, по 30 лет живут, там по 40. Просто едет какой-то 35-летний Peugeot, там 308, вообще не весь какой, посреди пустыни, его там чинят у дороги, знаешь, там меняют там тормозной цилиндр. Вот, и эта штука ездит, вообще удивительно. У нас, конечно, так это не работает, ну ладно. Рассказал нам это Сергей Целиков. Общий размер российского парка, он напоминает, 47,7 миллионов единиц, примерно 50, вот, ну, из которых не все едут, но тем не менее. Так, что у нас с солярисами? Рассказывают, что солярисы, продажи сократились на 55%. Бренд окончательно вылетел с первой десятки. Почему это происходит? Потому что они уже больше не выпускаются. И оставшиеся вот автомобили распродаются. И
2: оставшиеся модель,
3: новые модели. Кончились те самые машинокомплекты, которые достались от Hyundai. Вот, изготавливали. И в конце концов закатилась народная модель.
2: Это какая
3: модель.
2: Же инерция? Получилось сколько лет?
3: Многотысячная.
2: Ну, несколько лет хватило,
3: несколько
2: видимо.
3: Лет, да, изготавливали. Ага. Вот. Дальше новости тоже про Hyundai. И вот про изменение рынка. Генеральный директор завода Hyundai заявил, что компания рассматривает возможность увеличения производства на новом заводе в Джорджии, США. Видишь, не только Китай распространяется, но и корейская марка готова в США двигаться. Рассматривают новый завод групп Мотоплант Америка в Джорджии. Вот так он называется. И собираются к 2028 году мощность предприятия нарастить с 500 тысяч автомобилей в год до примерно 800 тысяч. Что такое 800 тысяч автомобилей? Это больше половины нашего вообще всего рынка. Тут только один завод одной маркой в год. Значит, те заводы, которые располагаются у нас, просто для сверки, изготавливают примерно по 100 тысяч автомобилей. Вот завод Санкт-Петербург 111 тысяч в пике он может производить. Но, конечно, не производит. Они вот на их сайте смогли выпускать примерно по 20 тысяч. Ничего у них, в общем, не сложилось, поэтому модели перенеслись. Вот. А тут 800 тысяч, всего лишь один завод. В общем, они очень даже оптимисты, китайцев не боятся. И, кстати, вот самое интересное, знаешь, такая мысль. Они почему это делают? Потому что пошлины Америка вкручивает, да, ну, как они называют, тарифы. Вот. И это способ их борьбы за рынок. То есть, находясь внутри на производстве, они специально делают это для того, чтобы локализовать производство. То есть, прям все как у нас. Америка не пускает никого, ни корейцев, ни китайцев. Мы не пускаем никого, всякие утилизационные сборы. Вот. И поэтому это очень мотивирует производителей делать внутреннее производство внутри страны. Так что не только в России такое происходит. Богатые немцы, дальше пишут, нашли способ, как получать скидки на авто через малоимущих. Вот такое, такое название. Мотор.ру нам рассказал. По данным Федерального ведомства по экономике и экспортному контролю ФРГ, госсубсидии на электромобили получают владельцы люксовых моделей Porsche, BMW и Mercedes стоимостью около 100 тысяч евро. А получают какую-то субсидию. Действующая система субсидирования имеет социальные настройки следующего характера. Что можно сделать? Субсидии за покупку полностью электрических автомобилей составляют от 3 до 6 тысяч евро. Тоже деньги. Ты за сотку покупаешь 6 тысяч евро, хорошая скидка, это 6%, на секундочку. В зависимости от дохода и количества детей в семье. Но дело в том, что за 100 тысяч евро покупают люди с нормальным доходом, вроде не нужна им субсидия. Вот, и семьи с годовым доходом, превышающим 90 тысяч евро, формально исключены из такой программы. Как же это происходит в Германии? Хочешь спросить меня ты, Александр?
2: Да, как же это происходит в Германии?
3: Вот, и по данным газетам Handelsblatt, обеспеченные немцы нашли способ обойти ограничения. Не только русские характерны такой находчивостью.
2: Да, я догадаюсь, но на чернобыльцев все вешают.
3: Правильно, точно, Александр. Получаешь приз, сегодня ты невероятно...
2: Серьезно,
3: что ли? Да, да. Поскольку владелец и покупатель не обязательно должны быть одним и тем же лицом, тут немножко пропустили немцы, они не ожидали таких ловких русскомыслящих товарищей. На онлайн-форумах обсуждается регистрация транспортных средств через родственников с низким доходом. Находишь бедного родственника, вот в прямом смысле этого слова.
2: Спрашиваешь, у тебя доход низкий? Да, батюшка.
3: Да, да, да. И все, и получаешь себе Porsche, BMW и Mercedes от 100 тысяч евро со скидкой в 6 косарей. Отлично. То есть вот чернобыльская схема, про которую мы вспоминаем буквально уже каждую программу, работает даже в Германии. Поэтому, дорогие законодатели, если вы что-нибудь такое вкручиваете, обязательно ожидайте, что чернобыльцы могут появиться даже в Германии.
2: Ой.
3: Китайский автомобильный рынок падает на внутреннем рынке на фоне резкого роста экспорта. Тоже сложная мысль. Продажи легковых машин внутри страны снизились примерно на 20%.
2: Да, они просто все купили уже. Уже все купили, теперь
3: да.
2: Все только на экспорт.
3: Я тоже, честно говоря, думаю. Дело в том, что вот смотрите, что они делали. Они планировали, у них средний возраст из-за того, что пополнение, особенно электрических автомобилей, очень активное. У них средний возраст автомобиля был 1,8 года. 1,8. То есть это прям такая молодежь. Вот, кстати, вот у нас цифра была почти 16 лет. У нас средний возраст автомобиля в Российской Федерации 21 год на Дальнем Востоке. На Дальнем Востоке, да? Сколько угадай в Китае? Средний возраст обычных легковых автомобилей.
2: Не имею представления.
3: Тогда обращаемся к документации.
2: 5 лет, 10.
3: Ну, почти. Между тем и тем. Средний возраст обычных легковых автомобилей в Китае составляет на сегодняшний день около 8,2 лет. То есть 8-летние машины в среднем там ездят. То есть насколько молодой парк, да, вдвое моложе по среднему, по сравнению к нам. Вот электромобили, это 1,8 года. Это не срок службы, это вот средний возраст электромобилей в Китае. Очень сильно и очень быстро они заполняли электричками свой парк. Вот. Ну и среднее падение. Дело в том, что я так понимаю, что они не хотят все-таки так часто менять. Даже в Китае не хотят часто менять. И вот, соответственно, снизилась покупка. А, видимо, из России не так быстро у них забирают, выкупают эти автомобили. Поэтому там есть некоторая стагнация. Вспоминается, знаешь, какая-то шутка. Буквально постперестроечника, когда к нам сюда ехали, конечно, в основном секонд-хенд. Да, Mercedes, BMW, вот Opel, Ford, Mercedes, BMW, хорошо, если да. Вот. И ехало многое что-то праворульное. И такая была шутка, что: «Эй, вы там, немцы, японцы, ездите аккуратнее на своих автомобилях, нам на них еще ездить».
2: Да.
3: Вот, наверное, с новостями все. Следующая рубрика у нас про Евроавто, можем что-нибудь сказать?
2: Давай, да.
1: Удивительное из жизни Евроавто.
3: Очень разнонаправленная ситуация на самом деле на рынке. Рынок стагнирует. Мы видим, что пробеги автомобилей заметно снижаются. Люди меньше ездят на автомобилях. Вот показала это вся весна-лето. Прям видно, люди меньше ездят, меньше чинят, меньше ездят, меньше закупают бензина, но не могут купить бензина. Меньше ездят, меньше меняют масло. В общем, все меньше. Но тем не менее, даже в этих условиях у нас есть тактика, и мы ее придерживались. Поэтому мы по-прежнему открываем свои подразделения. Дело в том, что открытие подразделения занимает какое-то время, там от 1-2 месяцев, в зависимости от подготовленности площадки, до полугода. Мы можем с нуля на ровном месте открыть. Любой собственник приходит, пожалуйста, мы это сделаем. Вот, и на прошлой неделе в Кудрово открылась, это уже Москва, а нет, Кудрово это у нас здесь, Евроавто, магазин автомобилей автосервис по адресу Центральная 15А. То есть, кто живет в Кудрово, пожалуйста, добро пожаловать. До конца года мы еще откроемся на Митрофанинском шоссе, в Великих Луках, в Янино, в Ломоносове, в Москве в Полянах, в Московской области в Пушкино, Балашихе, Вологде и Новороссийске. В общем, у нас планов громадью, это все потихоньку происходит. Режем топчики, открываемся.
2: Вы как-то следите за...
3: За базаром?
2: За теми людьми, кто это открывает. Ну, чтобы ваше реноме там не упало.
3: У нас есть специальные камеры.
2: Какие-то стандарты.
3: Мы следим за стандартами.
2: Да нет, я не в смысле, но хоть бы там собеседование, например, там с человеком, который
3: очень
2: франшизу покупает.
3: Мы очень консервативны. Мы редко кого принимаем в нашу семью, потому что человек должен разделять ценности, он должен,
2: ну, да,
3: должен хотеть делать что-то хорошо. Это не всегда так. Так, я тебе скажу.
2: Ну, или... чтобы ваш имидж не ронять.
3: Да, есть с этим. Прямо мы мучились. Честно говоря, мы же прожили 25 лет без всяких франшиз. Мы прожили сами с собой. У нас было всего там пара сервисов. Но когда мы захотели развиваться активно, мы решили, давайте открывать возможности для других собственников пользоваться нашими технологиями, да, и продаж, и работы. Вот, и использовать наше программное обеспечение. Но у нас была проблема в том, что когда люди приходили, и они хотели получить наш бренд, мы не хотели им его продавать. Это происходит и сейчас. И далеко не все могут стать, вот, будешь ты плохо себя вести, мы тебе франшизу не продадим, не будешь ставить.
2: Ну, тогда это секретные какие-то методики, не буду спрашивать у тебя, как вы людей оцениваете, ну, наверное, как-то
3: оцениваете. На самом деле, да? Достаточно быстро в процессе переговоров, в процессе подписания договора становится понятно, кто чем дышит, у кого какие ценности. В конце концов, понимаешь, чтобы соответствовать стандарту, мы обучаем людей. Есть необходимость обучить и управленцев, и сотрудников, которые работают, то есть прогоняем. У нас... Знаешь, вот как на Ютубе мы просматриваем, у нас есть тысячи часов обучения просматривают люди для того, чтобы соответствовать тому, что мы ожидаем у нас.
2: Они Ну, это прямо вот прикладные механики? То есть, в смысле...
3: И механики, и диагносты, и те люди, которые принимают автомобили, ну, в административный состав. Вот, и в процессе этого обучения, подготовки, мы понимаем, вообще люди в состоянии делать нормальный уровень сервиса.
2: А часто бывает, что нет, вот не подходит и отказывается?
3: Ну, обычно мы на более раннем этапе понимаем, что мы не договоримся, что даже если нам очень все нравится, мы не соглашаемся подписать договор, потому что, ну, любой сервис, любая одна точка под нашим брендом, которая будет работать не так, как мы ожидаем, она может разрушить имидж всей сети. Это очень дорогого стоит. Нам 32,
2: поэтому и спрашиваю.
3: Нам 32 года, и мы не хотели бы разрушить это просто. Ну, скажем так, это не очень за деньги, да, скажем, ну, потому что там не столько денег зарабатывается на этом, сколько можно огрести проблем. Вот, поэтому очень
2: аккуратно. Ну, не всегда, в некоторых случаях, да.
3: Да.
2: Да,
3: ну ладно, что... переходим к технологиям. У нас
2: поехали.
3: Последняя рубрика этой передачи.
1: Технологии.
3: Есть такие кулибины на территории Российской Федерации.
2: Я случае... даже не поверил фотографии, сейчас посмотрим.
3: Ну, фотографии я тоже не поверил. Мне кажется, что это искусственный интеллект. Мне кажется, просто для привлечения внимания. Поэтому придется как-то это визуализировать. Конструктор схемок Александр Рудник предложил схему двигателя внутреннего сгорания без кривошипно-шатунного механизма. То есть, грубо говоря, коленвала нет, шатунов нет. И как же оно все работает? Вот картинки мало что объясняют. На одной из картинок справа что-то похоже на двигатель Ванкеля, если ты помнишь такой.
2: Да,
3: есть.
2: Конечно, да.
3: Вот, как будто два двигателя Ванкеля соединены шестеренчатыми такими штуками. Вот. Ну, какое-то устное описание. Основную работу в нем выполняют как раз те самые шестерни. Принцип напоминает сразу несколько типов силовых установок. То есть какой-то гибрид из нескольких установок. Воздух забирает двигатель порциями, затем сжимает, после чего топливо сгорает в отдельной камере. Расширяющиеся газы поступают в турбинную секцию. То есть, по сути, он какой-то газотурбинный, да, вот основа его газотурбинная, как производится движение. И также работает зубчатый механизм. При этом компрессорная турбинная часть фактически разделяют стадии цикла. Изобретатель предложил собрать агрегат из нескольких последовательно работающих таких секций: воздухозаборной, компрессорной, камеры сгорания и турбиной. Их рабочим элементом становится пара шестеречных насосов внутреннего зацепления. Короче, дико хочу посмотреть на какую-то вот эту штуку, которая показывает мне вот те картинки, которые предъявлены здесь при запуске двигателя и всем. Мне визуализировать сложно. Но я помню, честно говоря, когда впервые увидел двигатель Ванкеля, я прям неделями его созерцал, чтобы понять, что же такое происходит там. Ну ладно, не неделями. Вот. Но здесь, мне кажется, технология еще и сложнее.
2: Да, я услышал слово модуль, я так понимаю, что можно, скажем, грузовик снабдить одним модулем, а можно поставить просто этих два или четыре.
3: Да, да, последовательно. Ну, да, в общем-то, цилиндры в двигателе тоже можно назвать модули, если ты поставил один цилиндр.
2: Ну, логично.
3: Да, да, четыре цилиндра, вот четыре модуля. По большому счету. Но единственное, что, видишь, как это работает в двигателе внутреннего сгорания с традиционным, они все соединены коленвалом. Здесь имеется в виду, что коленвал, вообще кривошипно-шатунного механизма нет. И приводится в движение именно турбинная секция, которая как газотурбинный двигатель. Такое развитие в самолетах, кстати, вот постоянно используется. В вертолетах такие двигатели.
2: То есть, может быть, автомобиль будет на винтах, знаешь, воздушных.
3: Может быть.
2: На пропеллере.
3: Шарнирах, может быть. Ну, кстати, есть движущиеся такие... Катера есть, например, на воздушной подушке.
2: Да, совершенно верно.
3: Есть пропеллер, можно кататься. Вот. Ну, в общем, мы, наверное, увидим, если это, если вообще жизнеспособная система, увидим. И помнишь, я каждый раз говорю, что мы с самолетами одной крови, то есть да. Вот, газотурбинный двигатель, пожалуйста.
2: Я даже знаю, когда. На следующий день после выборов.
3: 100%. Яндекс.Карты начали показывать направление дорожных камер, но это давно произошло, если кто-то открывал у себя приложение, много чего показано в навигаторе, и видно, что вот ты едешь 60, 70, снова 60, снова 30. Ну, кстати, сильно удобно, вот опять же вспоминая мое путешествие по Франции, там на панели этого Citroёn все время показывалась, ну, текущая скорость, очень удобно, ты все время, если пропустил какой-то знак, ты его видишь. Ну, в данном случае, если на все дашборды ты не разместишь, еще не все автомобили к этому готовы, через какое-то время это обязательно будет. Вот, а сейчас ты можешь на навигаторе увидеть, стало еще удобнее, да, не так давно Яндекс начал показывать.
2: Я, правда, вот не понял, как это работает.
3: Ну, очень просто, они...
2: Нет, подожди, они, скорость вот, он показывает. Ты говоришь, что он показывает направление, куда камера смотрит. В смысле, откуда?
3: Нет, сразу несколько моментов. Первое, что происходит, он показывает, вот ты видишь путь свой, по которому ты будешь ехать. Так. Ты видишь, что вот этот кусок ты едешь 60 км в час, так. Потом 30. Так. И ты уже заранее можешь готовиться, что не надо тебе разгоняться, потому что скоро будет 30 км в час. Здесь на этой картинке этого не видно.
2: Читаем заголовок. Начали показывать направление дорожных камер.
3: А вот теперь второе. Вместе с этим показывают не только точку камеры, но и куда она смотрит. Единственное, что могу сказать, несмотря на то, что показывают, что смотрит на меня, я видел такие вещи, когда она смотрит назад, но то расстояние, в рамках которой действует камера, тебе становится очень ясно. В общем, навигатор стал удобней. Ну, те, кто есть с Яндекс.Навигатором, это не сильно новость, просто потому, что вы видите это прямо у себя на приборной доске, это уже во всех навигаторах Советского Союза.
2: Например, отсчет красного света, обратный в
3: очень
2: секунду,
3: удобно.
2: Это удобная вещь, да.
3: Очень удобно. Многие светофоры рассказывают о себе, и прямо это такое автомобильная магия.
2: Раньше ты смотришь в задницу какого-нибудь газели, ничего не
3: продолжай, не видишь, ты смотришь в задницу кому-то, да.
2: Да, а теперь ты смотришь на навигатор и понимаешь, когда она тронется перед тобой. Вот это круто, да.
3: Да, очень круто.
2: Это круто. Так, что у нас дальше?
3: Так, Международная автомобильная федерация сняла все ограничения с российских автогонщиков. Вот смотри, какая-то оттепель происходит. У нас нет-нет, да каких-то наших спортсменов, всяких разных, потихоньку выпускают то с гимном, то с флагом, то с тем, и с другим. И вообще выпуск допускают до соревнований. А в данном случае это коснулось, вот, наконец, автогонщиков. Международная автомобильная федерация ФИА сняла ограничения. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российской автомобильной федерации Виталий Петров. Вот, и он от всех души поздравляет наших автогонщиков.
2: То есть мы их на формуле увидим?
3: Мы присоединяемся, ну, и на формуле тоже. Кто сможет добраться на
2: форму. У нас есть такого уровня пилоты?
3: Да, у нас бывали такого уровня пилоты, и они выступали на Формуле-1. Нельзя сказать, что они выступали, прям финишировали в лучших этих, но тем не менее участвовали в таких гонках, что само по себе очень круто.
2: Я посмотрел недавно фильм про таких пилотов, в главной роли был Брэд Питт. И как-то у меня...
3: Понравился фильм?
2: Нет, я расстроился. Думаю, какие-то актеришки на таких машинах.
3: Ой, гоняли. Да. Дальше, что у нас? Китайский скоростной поезд побил мировой рекорд разгона. Китайский скоростной поезд. Разогнался он с 0 км в час, то есть с места, до 800 км в час за 5 секунд.
2: Я не понимаю, как это?
3: Я могу сказать, что когда мотоциклы разгоняются за там 3-4-5 секунд, или
2: до
3: машины
2: сотки.
3: До 3-4-5, до сотки, это быстро. Это прямо хорошо тебя вдавливает. А теперь представь себе скорость. Вот это железная вот эта дура. Да, вот это огромный состав. Он очень тяжелый. Экспериментальный высокоскоростной поезд в Китае побил собственный мировой рекорд по разгону. Вот за 5 секунд. Это, как пишут, может открыть путь к созданию сверхскоростного транспорта. Тяжелый маглев поезд, это значит на воздушной подушке, то есть у него нет колесиков. за 5,3 секунды на километровом испытательном треке лаборатории Дунхау в провинции Хубэй. Чуть-чуть не сказал по-другому, но я справился.
2: Ужасно Хубэй, вообще,
3: да.
2: Конечно.
3: Весил он больше тонны.
2: Будет выживать человек, сможет?
3: Да.
2: При таких перегрузках? То есть я зашел, у меня там стаканчик с кофе в руке, и там такой, еще что-то, и вдруг он бам, и выстрелил.
3: Это очень быстро, очень красиво и, кстати, очень громко. Когда мимо тебя проезжает скорость которого поезд, даже 300 с небольшим километров в час, довольно стандартно для скоростных таких поездов.
2: Но это уже порог звуковой.
3: Это звучит почти. Бух, нет, это еще не порог, но конечно.
2: 320, сколько там у звука?
3: Нет, один вах, это больше 1000 километров в час. Нет, намного больше.
2: 300 с чем? Я сейчас
3: 300 метров в секунду. Скорость звука, которую надо преодолеть. 300 метров в секунду, перемножаешь на километров в час. Да, больше 1000 километров в час. Вот, один мах для самолетов. Но даже когда едет скорость 300 километров в час, я могу сказать, что я стоял не раз такого скорости. Это звук такой бух. Прямо это. И что будет, если он будет ехать 1000 мимо тебя, как самолет? Класс. Тысячи китайских роботакси прибывают в Европу. Uber держит свои ворота, как пишут. Китайская компания Pony AI совместно с Uber выводит свои полностью... Они же никто не под запретом, не надо оговариваться, что они там экстремисты, террористы.
2: Ты, Uber ты не прав. Экстремист. 1193 километров в час.
3: Я и помню, что где-то 1200, вот да. Свыше 1000 километров в час, потому что когда летит 1000 километров в час, еще обычный 1000 километров в час могут лететь, в принципе, пассажирские лайнеры, они еще не преодолевают этот барьер. Вот, в рамках соглашения автомобили Pony AI появятся сразу в 4 европейских городах. Следующим регионом для экспансии станет Ближний Восток. Города и сроки запуска не раскрываются. А, не говорят. Я был обсуждать с редактором на эти города. Не говорят, где появятся. То есть жители неожиданно для себя увидят эти машины без водителей. Вот, автомобилисты покажут тоже вот такие круглые яички. Uber, тем не менее, активно расширяет собственное направление автономного транспорта. Недавно компания создала подразделение Aura Mobility, которое будет управлять крупными парками беспилотных автомобилей и развивать собственные роботакси на базе автомобилей Lucid с технологиями автономного вождения Nura. Ну вот, Uber в целом, мы так понимаем, что где-то в Эмиратах уже ездят такие такси от Uber. Вот, ну, в общем, все это дело продолжается. И на самом деле все очень сильно меняется. Уже таксисты будут не нужны, да, управление парками станутся другими. То есть уже бомбил таких не будет, особенно в современных городах. Ну, в малых городах, конечно, это будет продолжаться еще долго. Новый полицейский фургон Suzuki за 13 тысяч долларов вмещает 10 человек. Но пишут, что в погоне он не выиграет.
2: В смысле, арестованных?
3: Нет, он может перевозить как арестованных, так и просто полицейских. Он для полицейских предназначен. Заменяет американские машины формата Ford Expedition, которому нужна мощность для преследований. Вот. Происходит это на Филиппинах. Филиппинским муниципальным службам не надо американских автомобилей. Они готовы ездить и на Сузуках. Можете посмотреть на этот фургончик. Выглядит он, ну, как настоящая японская, азиатская, вот, китайская Сузука. Классная штука такая. Вот, новость, которая у нас попала в заголовок. Ударь молотком, официальная процедура Toyota по диагностике отозванных двигателей V6. В общем, смех смехом, я могу сказать, что быстрая диагностика, например, колесных пар поездов до сих пор производится молотком. По звуку можно сказать вообще, пора ли что-то менять. И тут прямо инструкция о том, куда надо ударить и каким молотком. Ударяется прям пластиковый молоток. И если что-то со звуком не так, стоит датчик, который измеряет, что там со звуком, и определяет, не случилось ли что-то необычное.
2: Погодите-ка, я прослушал начало. То есть теперь заезжаем к вам на Евроавто. Вы поднимаете на подъемнике, снимаете колесо и специальным молотком бьете по диску тормозному, да?
3: Нет, спасибо. Все не совсем так. Во-первых, не к нам, а на Toyota. Только они обладают этим суперскиллом. Да, и они разработали это для определенного двигателя V6. Они нашли вот место на маховике, куда надо бить, видишь, они прям показывают.
2: По мотору, понял.
3: Они дают специально калиброванный молоточек. Ты там что-то шлепаешь по нему. Вот. И они, присоединяя датчик, они понимают, нет ли какой-то неисправности. Как это происходит, не знаю.
2: То есть какие-то люфты внутри, там еще что-то.
3: Ты знаешь, есть разные системы. Сейчас одна из самых удивительных систем такая, вот немножко задержусь вот на этом. Одна из других систем, когда по точкам Wi-Fi люди могут локализовать людей в помещении. Вот у тебя просто работает Wi-Fi, и вот отражение, как летучая мышь, по отражениям сигналов можно определить. Поэтому, на самом деле, очень много можно определить по отраженному сигналу. Мыши спокойно, вот летучие, летают, да, глядя на ультразвук. И, видимо, начинают замерять колебания, они понимают, какая часть двигателя что отражает, и неисправный двигатель, ну, какая-то определенная, конечно, неисправность, она отражает звук так, что датчик это улавливает, и они могут могут сказать, что, что с ними не так. Вот такая вот история.
2: Обалдеть. Так, да. Хорошо.
3: Будем наблюдать. Ну что, давай мы, знаешь что, наверное, посмотрим дальше на парковочные места. Вот, наверное, парковочные места. Видишь, вот у нас вот, вот такая вот история. Новые парковочные технологии, да, Российской Федерации. Мы не можем без новостей. Вот люди для того, чтобы зарезервировать свое парковочное место, берут игрушечный автомобиль, ставят его туда. Но поскольку, видимо, уже натыкались на то, что это не удерживает людей, которые хотят занять твое парковочное
2: здесь
3: место, они, да, дописывают к лобовому стеклу вот этого малыша, прям маленького детского, они пишут вот, прям похоже на BMW, видишь, вот такой автомобиль, да, и да, пишут: «Тварь, не трогай». И это должно больше убедить людей, которые хотели занять твое место парковочное, и, видимо, они отказываются от этого.
2: Ну, интересно, работает или нет?
3: Не, да, знаю. Вот. Дальше вот надо все-таки в добивочку, вот последнюю новость мы все-таки скажем по поводу мертвой петли. Помнишь, мы показывали, что до этого Шумахер ее делал на автомобиле Mercedes, потом в прошлой передаче мы показывали Xiaomi, который промчался, и вот первые попытки сделать мертвую петлю не удавались. На подъеме машина потеряла скорость, не очень срулила ее, хряк, и, в общем-то, разбилась. То есть одной попытки хватило для того, чтобы автомобиль потерять. Короче, это не так просто, как видится в рекламах. Ни один автомобиль пострадал на этом сложном пути. Ну, наверное, последняя наша технологичная новость на этой неделе, которую мы хотели вам рассказать.
2: А я думал, ты полицию Таджикистана еще нам покажешь.
3: Хочешь? Ну давай, давай, давай. Полицию Таджикистана покажем. Как пишут люди, они увидели людей на сегвеях, если кто помнит такое слово, буквально брендированных полицией, и люди считают, что они живут в 2037 году, хотя мне кажется, что они вернулись обратно в какой-нибудь 16 или в 10, когда сегвеи были повальны, и всем казалось, что все будут на них кататься, но на сегодняшний день это так не происходит. Сегвеи остались только в Таджикистане, видимо, у полицейских. Может, с каких-то складов по распродаже они набрали.
2: Посмотри, с мигалками.
3: С мигалками, да. Не знаю, может, не нейросеть вообще какая-то, не представляю, но выглядит забавно. Вот такие технологии, если не врут, то такие технологии уже в Таджикистане развиваются.
2: Ну что ж, будем надеяться, что мы никого не расстроили, хотя
3: И хоть кого-то обрадовали.
2: Хоть кого-то обрадовали, но я знаю по одного себя, как в поменьшей мере, ну, надеюсь, хорошо, и тебя.
3: Если что, мы по пятницам собираемся здесь радовать Александра, и к нам могут присоединяться радиослушатели.
2: Да, спасибо большое, говорю я Илье, и удачи всем слушателям нашим. Слушайте Моторадио, любите его, и будете всегда в курсе событий.
3: Находите бензин на наших заправках, надеемся, все успешно будут. Знаешь, вот кто-то осенью идет по грибы, а мы по бензину.
2: По бензин. Замгендиректора компании «Евроавто» Илья Плисов.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: 21 августа. В 1915 году 21 августа неподалеку от Галлиполи, что поблизости от пролива Дарданеллы в Турции, стояла солнечная погода. Неожиданно в долине появились просочившиеся из ущелья облака и растеклись плотной шапкой по земле. Долину пересекал батальон английских солдат. Со стороны более сотни человек видели, как батальон вошел в облако. Выйти из облака строй должен был минут через 10, но не вышел. Наблюдающие их марш шутили, что батальон решил в тумане расслабиться. Но ни через 15 минут, ни через полчаса строй не выходил. А через час облако стало рассеиваться, в долине не было никого. Следов батальона тоже не было. Больше этих людей никто никогда не видел. Расследование показало, что войск противника в долине в этот момент не было. Не было и никаких свидетельств боевого столкновения. Заблудиться в долине было также очень сложно, практически невозможно. Это одно из самых крупных необъясненных исчезновений людей в мировой истории, подтвержденное официальными документами. Однако надо отметить, что это всего лишь одно из описаний исчезновения этого батальона. Существует несколько других описаний. В этой истории много странностей, даже даты путаются – 12 и 21 августа. Кроме исчезновения этого батальона Норфолкского полка, 21 августа отмечалось также появление странного тумана за позициями британских артиллеристов, который стал как бы фоном для их позиции и позволил туркам легко бить по противнику. Сейчас существует несколько версий произошедшего – от мистических и уфологических до предельно реалистичных. Но истины не знает никто. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.

0: motoevacuator.be. Аренда мотоциклов Harley-Davidson в Санкт-Петербурге.
1: Мне кажется, любопытно было бы узнать, проскочило название V-Rod, да? Мотоцикл, ну, такой специфический в линейке харлеевской, там излишне мощный, многие считают, такой страшновато ездить, если у тебя нет опыта, да? Вот этот мотоцикл, он как-то будет отдельно выделен в какую-то категорию такую, ну, повышенного внимания к клиенту? Ну, чтобы он не убился, наверное.
2: Да, на самом деле нет. Он, конечно, но к вопросу о мощности тут интересный момент. У него там, если мне память не сменяет, там 121 лошадь, да, но при этом это, ну, средненький Харлей по весу, там, по-моему, 350, что ли, килограмм. Но если человек выбирает эту модельку, и он понимает, что он на таких мотоциклах ездил, ничего с ним не произойдет. Все вопрос опыта. То есть я тоже на V-Rod садился, когда у меня уже какой-то опыт был. Ничего, живой. Вот. Ко всему, как мне кажется, надо подходить с головой. Если ты в школе учился на UBR-125, потом ты 2 года ничего не делал вообще-то, получил права и нигде не ездил, тут пришел и говоришь, дайте мне V-Rod.
1: Помощнее, ну, пожалуйста.
2: Да. Помощнее, чтобы тормозов не было.
1: Да.
2: Ну, это ж... Каждый должен, наверное, тоже ориентироваться, куда он идет, что он пытается сделать, что он пытается получить, потому что в первую очередь это здоровье человека, который технику берет. То есть не мы должны его сканировать, понятно, что мы это делаем, не мы должны его сканировать и пытаться понять его навыки. Он сам должен для себя понять. Он сможет безопасно покататься, удовольствие получить, а не проблему.
0: Точка Б. Аренда мотоциклов Harley Davidson в Санкт-Петербурге. Записано при участии дружественной компании Точка Б. Подробности в интернете.
3: Новая музыка на Моторадио.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort de Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Экстремальный автомобильный спорт.
3: Практики бездорожья.
4: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
5: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть.

0: Фото Москва представляет еженедельный обзор событий мотожизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
2: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
4: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка Скототуризм.
7: Это Илья Шанин.
8: Это Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Ближе Лефрис Балкарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте хроники путешествий в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это и
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если
14: посмотри.
13: Там аккуратно пройти, посмотришь, там будет нас. Вот, там дорога,
14: а дальше, мне кажется.
15: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: Real rock music.
1: La production est la.
2: Analyste financier associé.
3: Окно, Париж.
4: Sont très mal classés dans notre classement.
3: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
3: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
5: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

Майли Сайрус. Оли, what's your name? В программе Country Time. Время кантри на Моторадио. Здравствуйте. В студии автор и ведущая программы Александра Ромашова. Я обещала вам сделать программу, посвященную этому артисту Билли Рэй Сайрусу к его 60-летию. Вот 25 августа 1961 года он действительно появился на свет. И сегодня я попытаюсь познакомить вас с его творчеством, доказать вам, что его хит «Arch Break My Heart» не единственный хит в его дискографии. Есть еще много другой прекрасной музыки и огромное количество альбомов, более 15, по-моему, последний из которых вышел в 2019 году. Но сейчас он тоже продолжает активно творить, выступать по мере возможности. И выпускает, во всяком случае, в последнее время новые синглы, которые, как правило, предшествуют выходу нового альбома. Хотя тоже не всегда. Итак, американский певец кантри, актер Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time» на Моторадио. И вот давайте послушаем как раз вот тот самый хит, с которого и началось лично мое знакомство с этим обаятельным музыкантом много лет тому назад, но в такой вот своеобразной обработке.

Это заводная мелодия 92 года. В 2017 году отметила 25-летие. И вот эта измененная версия вошла в альбом Билли Рэй Сайруса «Set the Record Straight». Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time». Время «Country» на Моторадио. Продолжаем разговор. Но прежде чем выпустить в эфир эту программу, я, естественно, ознакомилась очень подробно и детально с дискографией Билли Рэй Сайруса. Я насчитала 16 альбомов только номерных, студийных. Еще есть огромное количество разных переизданий, сборников и тому подобного. И отобрала музыку, признаюсь честно, на свой вкус. Потому что в его дискографии, естественно, много лирических тем, есть у него и христианская музыка, есть и такие типичные кантри-хиты, но я старалась отбирать именно то, что радует слух, то, что бодрит каким-то образом, и то, что подходит под стать той программы «Country Time», которая выходит в эфире Моторадио. Итак, Билли Рэй Сайрус родился 25 августа 1961 года в городе Флатвудс, штат Кентукки, и его отец занимался политикой, а дедушка был проповедником. Билли Рэй пел в хоре, как обычно, свойственно детям из небольших городков. Параллельно с этим он занимался изучением гитары, на которой играл его отец. Ну, он был правша, а Билли Рэй уродился левшой, поэтому у него не очень получалось хорошо играть на гитаре. Как сам он вспоминает, он с детства был окружен музыкой блюграсс и евангельской музыкой, и то, и другое, вот как я уже вам говорила, немножко раньше нашло свое место и в его творчестве. На бейсбольную стипендию Билли Рэй поступил в колледж, но забросил учебу на первом курсе, поняв, что хочет стать музыкантом. Это произошло после того, как он побывал на концерте Нила Даймонда. Билли Рэй поставил цель начать музыкальную карьеру за 10 месяцев. Я не подсчитывала, получилось ли у него это сделать именно за 10 месяцев, но путь его был не таким легким, как ему, наверное, казалось в начале. В 80-е годы он играл в группе под названием «Sly Dog», ну а потом уже ему удалось подписать контракт с Mercury Nashville Records. Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time».

Билли Рэй Сайрус, «Trail of Tears» из одноименного альбома 96 года. Вспоминая начало своей творческой деятельности, Билли Рэй рассказывал, что чтобы получить запись в Лос-Анджелесе, он буквально дежурил у дверей студии и даже одно время перенес такое количество трудностей. Например, ему приходилось ночевать в машине своего приятеля. Но, однако, в 90-м году что-то сдвинулось с места, он подписал свой первый контракт и начал писать музыку для своего дебютного альбома, который вышел в 92-м году. Этот альбом мгновенно завоевал популярность в чартах и продажах, дебютировав под номером 1 в чартах Billboard Top Country альбомы, ну и во многих других чартах и в нескольких других странах, то есть не только в США. Билли Рэй Сайрус, «I Haven't Even Left» в программе «Country Time» на Моторадио.

Rogue This Planet, Билли Рэй Сайрус в программе Country Time. Альбом выходил за альбомом в начале 90-х годов на Mercury Records. До 96-го года это происходило, пока не вышел его альбом Trail of Tears. А в 98-м году он выпустил свой последний альбом для Mercury Records под названием Shot Full of Love, который стал его неудачей. Ну, с коммерческой точки зрения, безусловно. Затем последовала смена студии, и его дебютный альбом для Monument, Southern Rain, был выпущен в 2000 году. Альбом стал довольно популярным. В начале 2000-х Билли Рэй Сайрус неожиданно для многих перешел от кантри-музыки к христианскому року. Неожиданно для тех, конечно, кто не знал его, но вполне ожидаемо для тех, кто был ему близок. Сайрус записал два христианских альбома «Time Files» и «The Other Side». Оба были выпущены в 2003 году. Но после этого альбом «Wanna Be You Joe» стал первым кантри-альбомом Билли Рэя и знаменовал его возвращение в кантри-музыку. Но сейчас 2016 год, и замечательный дуэт с гитаристом, голливудским вампиром, гитаристом группы Aerosmith Джо Перри, Билли Рэй Сайрус, «Tools Time».

Пожалуй, нигде в мире, и, конечно же, в США нет такой позорной поп-музыки, как в современной России. Но в США, во всяком случае, есть и рок-музыка, которая вполне сравнима по популярности с нашей попсой. Ну, я не знаю, правда, в каких теперь уже рядах, потому что у молодежи теперь свои взгляды на попсу. Также есть кантри в Соединенных Штатах Америки, который очень популярен, и, естественно, звезды кантри становятся и телевизионными звездами. Этой участи не избежал и наш сегодняшний герой, который участник постоянных разных телевизионных шоу. Вот, например, в 2007 году он был участником сезона шоу «Танцы со звездами». У нас, кажется, тоже такое есть. Его партнершей была Карина Смирнов, и они заняли там 5-е место, став любимцами фанатов. Ну а в конце 2010 года Сайрус внезапно объявил о выпуске патриотического сольного альбома под названием «Я американец». Кроме того, к 2019 году на него свалилась новая волна популярности благодаря кавер-версии хита рэпера Lil Nas X под названием Old Town Road. Эта песня в исполнении Билли Рэй Сайруса попала в хит-парады под номером 1 в Hot 100 и получила множество номинаций на премию Грэмми. Билли Рэй Сайрус сегодня в программе Country Time на Моторадио. Dreaming in color, living in black and white. То есть мечтаю о цветном, а живу-то в черно-белом.

Разумеется, музыкант с такой яркой внешностью и с такой мужской харизмой не мог не стать актером. И в 99-м году Билли Рэй Сайрус сыграл свою первую серьезную роль в кино. Это был фильм «Крутой Джек». Далее была небольшая роль в фильме Дэвида Линча «Малхолланд Драйв», а в 2001 году он сыграл главную роль в сериале «Док». Затем он снимался в ряде других сериалов, среди которых «Ханна Монтана», ну и так далее. Не буду все перечислять. «Убийство с диагнозом», «Лодка любви», «Следующая волна», «18 колес правосудия», «Няня» и так далее. И также он снялся в фильме «Джеки Чана. Шпион по соседству» в 2010 году. В общем, популярный актер Билли Рэй Сайрус, помимо того, что он и популярный певец в США.

У Билли Рэя Сайруса сложная, запутанная личная жизнь, хотя, в общем-то, наверное, если так внимательно почитать о нем, то все встанет на свои места. Он был женат с 86 по 91 год на Синди Смит, вместе с которой в соавторстве даже написал две песни для дебютного альбома 92 года. Они развелись. Затем у него были отношения с Кристин Лаки, Летицией Тиш Финли. И у него родилось еще некоторое количество детей, в том числе и вне брака, среди которых и в 92 году родилась его дочка Майли Сайрус, которая стала певицей, актрисой. Многие из более молодого поколения знают ее лучше, чем Билли Рэя Сайруса. В общем, потом он опять тайно женился и публично развелся. Ну, не будем вдаваться в эти детали. Хотелось бы снова вернуться к его творчеству. В 2016 году вышел чудесный альбом под названием «Thin Line», в записи которого принимали участие и некоторые приглашенные музыканты. Ну, в частности, Брайан Адамс и Гленн Хьюз отметились в записи исполнения песни под названием «Hey, Elvis».

узнаем голосистого бас-гитариста Глена Хьюза в этой песне «Hey Elvis». Итак, Билли Рэй Сайрус был героем сегодняшней программы «Country Time». Он не только певец, он и автор музыки, автор множества хитов, хотя много в его репертуаре и стандартов, кантри-стандартов и просто других популярных мелодий, которые, или мелодий, которыми он сделал популярными сам. И хотя самым большим его достижением остается его дебютный альбом, в его дискографии также множество других достижений, много хитов и так далее. Итак, Билли Рэй Сайрус в программе «Country Time». С вами была автор и ведущая программы Александра Ромашова. До встречи в эфире.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!
5: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.